Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.
2: Лови рок, слушай шок, радиошок, радиошок.
3: Мой эфир на радиошок. Радиошок и Александр Семенов представляют.
4: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
3: Оксана Венкина.
4: Очень хочу поговорить о моде.
3: Модный портал.
5: Да, будем рассказывать о моде
3: в прямом эфире.
6: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. И с вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы радиошок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «История моды» про дизайнера Симона Жакмюса. Рубрику «Гости модного портала». Сегодня в гостях у нас Анастасия Троль, медиапродюсер в модной индустрии, директор проекта «Наследие моды», благотворительного фонда «Достойная память», основатель театра моды «Е-Подиум», учредитель и генеральный продюсер национального конкурса «От эскиза до подиума». И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы.
3: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
6: И с вами модный портал и рубрика «История моды». Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Сегодня вы услышите про французского модельера и дизайнера Симона Порта Жакмюса, основатель модного бренда «Жакмюс». Симон Жакмюс родился в городе Салон-де-Прованс на юге Франции. Воспитывался и относительно бедной семье фермеров. В 2008 году в возрасте 18 лет он отправился в Париж, где в течение нескольких месяцев учился в высшей школе искусств и техники моды. Затем он бросил учебу ради должности помощника менеджера по работе с художниками в журнале моды Citizen K. Ему было 20 лет, когда он создал свой бренд «Жакмюс». Такое название он взял из-за девичьей фамилии своей матери. Он продвигал свои дизайны, прося друзей носить его творение во время модного вечера Vogue в 2010 году в Париже. Так он получил известность, и уже в 2012 году его пригласили представить свою коллекцию на неделе моды в Париже. Большинство тканей, используемых в его коллекции, поставляются поставщиком спецодежды. Крой простой, с небольшим количеством деталей, но оригинальный. В 2017 году Жакмюс добавил в свои коллекции линию обуви. Первая линия мужской одежды вышла в свет в 2019 году. В дополнение к обуви Жакмюс также разрабатывает шляпы и сумки. Дизайны последних стали необычайно популярным по всему миру. Его вклад в родной регион заключается в открытии ресторана «Цитрон», который расположен в новой галерее «Лафайет» на Елисейских полях. 24 июня 2019 года он организовал показ, посвященный десятилетию бренда «Симон Порт», пригласил представителей мира моды на «Лавандовое поле» и представил свою новую коллекцию. В его коллекции «Весна-лето» были темы простоты и романтики. «Как простая деревенская свадьба или праздник урожая», сказал он в интервью перед показом. Шоу проходило на пшеничном поле в часе езды от Парижа. В 23 года Жакмюс получил эксклюзивные витрины в галерее «Лафайет» в Париже. А в сентябре 23 года организовал показ на территории Версальского дворца. Дизайнер продолжает сотрудничество со знаменитостями, а также появляется на главных мероприятиях года. Например, его недавний трогательный выход вместе с бабушкой по совместительству первым амбассадором бренда «Лилин» на Мет-гала стал одним из самых обсуждаемых событий.
3: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
6: С вами «Модный портал» и рубрика «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Анастасия Тролль, медиапродюсер в модной индустрии, директор проекта «Наследие моды», благотворительного фонда «Достойная память», основатель театра моды «Е-Подиум», учредитель и генеральный продюсер национального конкурса «От эскиза до подиума», предприниматель в отрасли креативных индустрий, продюсер дизайнеров одежды, общественный деятель, член экспертного совета по креативной экономике делового клуба стран СНГ, активный участник Союза женских сил, член жюри конкурса «Россия. Страна возможностей», продюсер проекта «Школа маленького дизайнера» в Музее моды, победитель конкурса профессиональных художников, модельеров имени Надежды Ломановой «Революция в Доме моды» Зайцева в 2017 году, личная номинация в конкурсе «Атом Кутюр» от компании «Росатом» в 2019 году, организатор показов для крупных федеральных проектов «Мода народу», «Авангард», «Театр мода», совместно с Минпромом Торг РФ. Привет, Анастасия!
7: Привет, привет!
6: Я рада, что ты к нам приехала, доехала. И сегодня мы будем говорить о всех этих проектах, которые у тебя в бэкграунде, в большом багаже, и столько их всяких разных. И, конечно же, хочется узнать, что это за проекты. Но давай начнем сначала. Расскажи о себе. Какая-то была маленькая сначала, да? Почему у тебя столько сейчас проектов появилось, которые ты реализуешь? И очень интересно, какая ты была? Чем ты увлекалась, что сейчас столько всего? Ты, наверное, уже в детстве была суперорганизатором.
7: Оксана, спасибо большое за приглашение. Признаюсь честно, в детстве была очень скромная девочка и даже и не мечтала стать организатором. Ну и, конечно же, все начинается с детской мечты. Угу. Когда я была совсем маленькой, я проводила много времени у мамы на работе. А мама у меня из отрасли легкая промышленность, и она у меня технолог трикотажного производства. Можно сказать, с молоком матери я впитала все то, что сейчас я транслирую этому миру. Я рисовала, очень много рисовала эскизов, помогала маме отшивать, вязать, вышивать. Но, как обычно бывает, в определенный период жизни мы идем тем путем, который нам
6: предоставляются
7: начальники. Родители показывают. Говорят, надо идти туда. Туда не ходи. А я пошла учиться на экономиста. Долго работала в административных структурах, в образовательных. И так получилось. Родилась у меня дочь. И пришло вдохновение. Вдохновение создавать одежду для маленьких девочек. И в 2016 году я начала отшивать сначала платья на праздники, потом это были коллекции для коллективов детских, народных сарафанов. Потом так получилось, что я же не могла шить и без образования. Я пошла учиться, так как у меня уже были высшие образования, я пошла, получила среднее техническое образование и стала портным. И в рамках моей активности директор колледжа мне сказала: «Анастасия, ты можешь показывать пример молодому поколению, как надо развиваться в профессии». И я поняла, что это моя миссия, что мне суждено вести за собой молодых, перспективных, ярких, творческих людей, которые готовы создавать, но их немного надо направить на путь истинный и помочь проявиться в профессиональном сообществе. И так получилось, что в 2024 году, летом, в свой день рождения у меня 1 июня, в День защиты детей, я запустила прием заявок на первый сезон конкурса «От эскиза до подиума». как это будет происходить, никто не знал, не понимал, но у меня в голове уже картинка сложилась, и все сложилось наилучшим образом. Собралась профессиональная команда, чему я очень благодарна. И в марте 25 года мы провели большой финал в Общественной палате Российской Федерации и показали коллекции ребят от 12 лет. И дальше больше. Дальше мы стали развиваться. И я открыла театр моды «Е-подиум», где мы готовим дизайнеров, объединяем с моделями, и происходит...
8: И происходит чудеса, и те самые мероприятия красивые, которые мы видели. Я видела у вас там совсем малышки, которые создали образы. Ну, малышки, да, 12-летние, для меня это малышки совсем. Потому что, ну, это ребенок, и он уже дизайнер. А как сложно было работать с ними? Ну, хотя я сама работаю, я понимаю, что они вдохновляются очень быстро, да? Ну, как вот тебе было сложно?
7: Еще немножко предыстория. Когда я создавала коллекции одежды свои, они были для детей от 5 до 12 лет. И я понимала, что просто пройтись по подиуму ребенку — это хорошо, но нужно еще развивать и мелкую моторику, и насмотренность. И я создала проект «Школа маленького дизайнера», куда пригласила девочек, которые как раз участвовали у меня в показах. И пришли девочки 5, 6, 7 лет. И хочу сказать, что финалистами конкурса в 25-м году, 12-летние, это были те дети, которые начали заниматься у меня с 7 лет.
8: То есть это большая работа?
7: Это, конечно, большая работа. Сначала это важно донести, показать и, конечно же, вовлечь в творческий процесс. И эти малышки, они подают очень хорошие... Результаты дают результаты, и девочка, которая в первом сезоне отшила коллекцию, уже выпустила 5 коллекций.
8: Ничего себе.
7: Конечно же, это наработка опыта, и, как мы знаем, отработай 10 тысяч часов, а у дизайнеров еще больше, чтобы стать профессионалом.
8: Скажи, что делает малышка со своими вот этими коллекциями, да, множественными? Потому что сейчас она продать еще не может, она не может позиционировать себя как... человек, который делает индивидуальный пошив или еще что-то, они у нее просто участвуют в показах, лежат дома. А вот куда ребенку их нести, да, дальше, свой вот этот вот шедевр?
7: Хочу сказать, что у нас на финале вот как раз молодым нашим дизайнерам поступали даже предложения попробовать себя уже в роли дизайнера, конечно же, отшивать. Планировали у нас профессиональные портные, а именно дизайн платьев, который создали ребята, заинтересовал взрослых людей, которые были готовы заказать эти платья. Конечно же, первые тестовые коллекции, они необходимы для представления на различных конкурсах, показах. Но это тоже опыт. Конечно, никуда не уйдешь от того, что у тебя их будет много. Но здесь же можно еще дальше работать с этим, попробовать переработать, да, создать как новую коллекцию. Mm-hmm. Здесь много вариантов. Главное, было бы желание творить и создавать.
8: Ну, в принципе, я думаю, они своим же девчоночкам, да, и могут предлагать свои наряды, да, потому что как я сейчас прочитала про Жак Мюса, да, он своим друзьям предлагал носить свою же одежду на фестивале Vogue. Так что, молодые дизайнеры, у вас все впереди. Предлагайте своим подружкам, конечно, свою одежду и показывайте. И в народ выходите, да, в этом, на какие-то мероприятия, на праздники. У них же проходят разные праздники. Ну, до выпускного 12-летним еще далеко, но очень много всяких-всяких проектов.
7: Да, конечно, важно и самому носить одежду и свое окружение уже делать амбассадорами и адвокатами бренда. Поэтому постепенно все идет своим чередом, но главное не останавливаться.
8: Скажите, с какого лета, со скольки лет у вас могут заниматься девочки или мальчики? Мальчики есть у вас?
7: Да, хочу сказать, что в первом сезоне у нас был финалист, кстати, мальчик. Из Питера, Андрей Озеров. Он сделал великолепную коллекцию, и это говорит о том, что мальчики в профессии дизайнеров дизайнера тоже могут себя проявлять и становиться профессионалами. Все мы знаем известных кутюрье,
8: да.
7: Российских, конечно же, Вячеслав Михайлович Зайцев, и Игорь Гуляев, и, конечно же, и Валентин Юдашкин. И это мужчины, которые создали свое имя благодаря тому, что они развивались в профессии дизайнера. Конструктор-модельер.
8: Да, и со скольки лет вы можете взять ребенка, да?
7: Ну, так как у меня проектов много, сейчас школа маленького дизайнера тоже работает. Туда можно прийти с 6 лет.
8: Не с 5, уже с 6.
7: Уже с 6, да. Мы решили с 6 лет брать. Ну, конечно же, если есть желание и уже определенные навыки, мы можем взять с 5. В школу маленького дизайнера с 6 до 12, а с 12 уже можно участвовать в нашем национальном проекте «От эскиза до подиума», который уже совсем скоро стартует. Прием заявок уже запущен, можно заполнять заявки и включаться в процесс.
8: Да, и прием заявок продлится до 30 сентября, поэтому не тяните, давайте свои заявочки, дизайнеры, молодые дизайнеры. До какого возраста дизайнер может поучаствовать в вашем проекте?
7: Первые два сезона мы делали ограничения, что мы делаем проекты для молодежи. Сейчас мы решили расширить аудиторию. С 12 лет до бесконечности молодым дизайнером может быть человек в любом возрасте.
8: А как же будет сложно оценить? Это же очень-очень нелегко, потому что возрастные ограничения должны быть, да, или это будут по категориям? Категория такая-то оценивается определенно, да, дети, взрослые, профессионалы, непрофессионалы.
7: Да, в этом сезоне мы решили пойти именно таким путем. Мы делаем разные категории, и в этих категориях могут участвовать, как я уже сказала, разные возраста. От 12 лет и до бесконечности.
8: До бесконечности.
7: Творчество не имеет границ, и если есть желание, есть ресурс, есть вовлеченность, конечно же, присоединяйтесь, будем рады видеть. Мы создаем сообщество творческих людей, которые друг друга и поддерживают, заряжают, делятся опытом и созидают.
8: Так что любой человек может подать заявку, даже я. Но такой вопрос. Что ждет дизайнера от участия в этом конкурсе? Да? То есть какое-то поощрение, диплом. Что он получает?
7: Да, конечно же, мы сейчас больше позиционируемся не как конкурс, а как проект, направленный на развитие, просвещение и профессиональные компетенции людей. Поэтому первостепенно это просветительская образовательная программа. И наставники каждую неделю читают лекции, на основании которых ребята создают первые свои коллекции. После этого, как они создали коллекции, проходит отбор. Есть у нас профессиональное жюри, которое оценивает, проставляет баллы, и уже лучшие проходят в финал. Так как финал мы проводим всегда очень масштабно, ярко. В первый сезон мы проводили в Общественной палате Российской Федерации. Второй сезон мы проводили в Доме национальности в Санкт-Петербурге. Поэтому, конечно же, мы хотим видеть на финале тех, кто заряжен и готов делать сильные работы. А дизайн – это говорит о том, что есть какая-то индивидуальность, и человек может ее показать миру и, возможно, стать известным брендом.
8: А, значит, там будут все-таки лучшие работы, на которые стоит посмотреть, обратить внимание. Обязательно пойду посмотрю.
7: Да, конечно, конечно. Да. Это у нас очень громкое мероприятие, мы его освещаем и в социальных сетях, и на партнерских медиаресурсах. Поэтому welcome, мы рады каждому, кто готов.
8: Все-таки я поняла, что этот проект больше для людей, которые только начинают, да, даже пускай он будет в возрасте, там, человек в возрасте, но вот он начал, он чувствует, что он дизайнер, и ему дорога в такой проект.
7: У нас в проекте объединяются уже действующие известные бренды, известные российские дизайнеры и начинающие. У нас в партнерах бренды российские, которые предоставляют возможность пройти стажировку прикоснуться именно уже к процессу и к деятельности дизайнера.
8: Угу.
7: Главный приз – стажировка двухнедельная в студии текстильного дизайна крупного бренда. И это очень хорошая возможность увидеть изнутри работу в отрасли легкой промышленности.
8: Очень интересно. И кто, кому необходима стажировка, да, кто не имеет еще опыта в таких больших организациях, как вообще все это происходит, то, конечно же, это очень здорово. Но мы послушаем твою любимую композицию. Слушаем?
7: Слушаем.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Анастасия Троль, медиапродюсер в модной индустрии, директор проекта «Наследие моды», благотворительного фонда «Достойная память», основатель театра моды «Е-Подиум», учредитель и генеральный продюсер национального конкурса «От эскиза до подиума». Анастасия, мы сейчас говорили о проекте, который... большом проекте, да, который ты организовываешь. И такой вопрос: что же тебе больше всего нравится в твоем любимом деле? Обучать малышек или организовывать, или идти по подиуму? Не знаю, вот что именно, какой момент тебя, ты от него кайфуешь?
2: Да, расскажу эту историю. Когда я создала первую коллекцию, и не было у меня опыта участие в больших проектах. И я не знала, что такое идти по подиуму. Но когда я прошла, услышала аплодисменты, я поняла, что именно этот момент, когда ты идешь, и вокруг тебя твои изделия, которые ты создала своими руками, ты чувствуешь результат и понимаешь, что это призвание и... призвание и признание.
1: То есть как дизайнер выходить?
2: Как дизайнер, да, это очень интересно.
1: А скажи, у тебя нет такого ощущения, что ты сидишь там за кулисами, а твои модели идут, а ты даже не видишь, как они ходят? Вот я всегда, вот когда сижу за кулисами, я аж плачу, такая, я не хочу здесь сидеть. И я ухожу, не выходя дизайнер, ну как бы, когда ты должен дизайнер выходить, да, либо ты смотришь как зритель. Я обожаю смотреть как зритель, я не знаю, я, наверное, обожаю и свои смотреть, и чужие смотреть. Сейчас я свои не смотрю, потому что это нужно как бы за кулисами быть, поэтому очень классно, обожаю смотреть, как это происходит на подиуме. А у тебя есть такое желание все-таки посмотреть?
2: Конечно, я смотрю свой показ. Я контролирую каждый момент. Я выпускаю каждую модель. И поэтому тут, конечно же, я включена в процесс. Ну, а потом я просматриваю уже видеоматериалы и вижу, как же я их красиво выпустила.
1: Как они красиво прошлись. Скажи, а с моделями ты занимаешься?
2: Да, конечно. Мы театр моды и создали после... финала конкурса, и ко мне пришла идея, что важно и моделями заниматься тоже. Для того, чтобы они были погружены в процессы, с ними нужно взаимодействовать. И у нас есть несколько курсов, где мы моделям даем навыки подиумной походки, фотопозирования. И очень интересно видеть, как тоже преображаются модели, как они обыгрывают коллекции, и это дорогого стоит. Но, конечно же, моя команда, которая рядом, позволяет охватить большой спектр и молодых дизайнеров, и занятия с моделями, и организацию мероприятий. И хочу высказать слова благодарности всем тем, кто сейчас со мной рядом. Команда у нас из разных городов России – и Санкт-Петербург, Москва, Челябинск. Поэтому мы все вместе, это чувствуется, заряд энергии от каждого.
1: Да, еще каждый из своего города привносит что-то свое, да? То есть у вас модель может побыть и дизайнером, да? То есть модель, она и дизайнер или нет? Или это все равно разные направления, где девочки могут попробовать либо в одном направлении, либо в другом? Либо могут быть и моделью своей же одежды?
2: Нет, конечно же, дизайнер может и должен быть в своей одежде, но он выходит как дизайнер, да, наши ребята. А модели, если у них есть желание тоже отучиться,

0: партнерами, информационными изданиями, приглашаем наставников и, конечно же, участников. Все мы это делаем для развития и вовлечения творческой молодежи в процессы.
1: Так что ищите, и вы найдете. Поэтому никак без этого. Настя, расскажи еще про команду. Ты начала говорить о своей команде. Как сложно попасть к тебе в команду? Может ли какой-то человек, который очень хочет тоже вот именно не дизайнером стать, а именно нести такую же в мир, такую же судьбу, да, как и ты, создавание всего к тебе в команду? Можно ли как-то попасть?
0: Что самое интересное, только сегодня с утра я написала в сторис, что я расширяю команду.
1: Угу.
0: Все, кто мечтает оказаться в моем поле, welcome. Сейчас я расширяю команду именно для реализации проекта от эскиза до подиума. Мне нужны технические специалисты, нужны менеджеры административные, нужны специалисты разных отделов, отдел заботы, отдела кураторства, отдела взаимодействия с партнерами. То есть много направлений, которые мы сейчас усиливаем и приглашаем заряженных людей, кто готов быть рядом.
1: А какой должен быть человек, которого ты бы взяла, да? Какой у него посыл должен быть? Или просто он молодой, активный, и он подойдет?
0: Здесь, конечно же, должны быть определенные качества. Но, наверное, уже большой опыт позволяет увидеть, когда человек приходит, в каком направлении он будет силен. Поэтому приходите, рассказывайте о себе, проявляйтесь, и мы с вами решим, где вы будете на своем месте. Ну и, конечно же, профессиональные качества, они важны. Ну и блеск в глазах, энергия и желание развиваться тоже имеет значение.
1: Так что welcome в команду. И если кто-то хотел попробовать, даже не попробовать, а создавать то, что создается в нашей фэшн-индустрии, пожалуйста, да, приходите, пишите, Анастасию Троль вы можете найти. Ну а мы послушаем еще одну любимую композицию. Слова.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился, и с вами радиопередача «Модный портал». И я, фэшн-ведущая и эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Анастасия Тролль, медиапродюсер в модной индустрии, директор проекта «Наследие моды», благотворительного фонда «Достойная память», основатель театра моды «Е-Подиум», учредитель и генеральный продюсер национального конкурса «От эскиза до подиума». Анастасия, мы говорили о проекте «От эскиза до подиума». И, конечно же, очень хочется узнать еще больше, что же получают дизайнеры, молодые дизайнеры, что, как их продвигать, что с ними делать и куда их девать, когда они, да, когда они уже отшили свои первые образы, что с ними делать дальше. Этот вопрос мучает и меня.
2: Да, и главное зарядить, чтобы они хотели дальше двигаться.
1: Да.
2: Смотрите, для дизайнера очень важен личный бренд. И у нас в проекте есть возможность, конечно же, создавать коллекцию, но и есть возможность проявляться. Есть один из этапов, где нужно записать самопрезентацию. Самопрезентация нужна для того, чтобы раскачать и показать миру имя дизайнера.
1: Себя, да.
2: Да. И сейчас проект не стоит на месте, и так как он у нас очень масштабный, он включает много этапов, много событий, я решила еще сделать одно из медийных направлений по прокачке личного бренда. Это шоу подкастов «Истина на плечиках», где дизайнеры могут рассказать о себе и поделиться, что же они хотят, почему они к этому пришли и какие у них планы на будущее. А как мы знаем, что сейчас время проявленности, и очень важно создавать короткие видео, размещать это в социальных сетях, делать грамотный контент. Это именно мы делаем для того, чтобы ребята понимали всю важность, потому что, пройдя 2 сезона, мы видим, что бывает не до конца осознают всю ценность того, что они получают в проекте. И сейчас это будет отдельным таким большим этапом, где важно будет учиться показать себя и научиться разговаривать.
1: Это самое сложное у дизайнеров – разговаривать. А ведь они должны понимать, что у них могут взять интервью, да, и им нужно не бояться камеры и уметь красиво говорить. Значит, проект еще развивает медиа-продюсирование, да, самого дизайнера. То есть он учится вести соцсети, я так понимаю, да, правильно, и говорить, что не важно, что немаловажно, да. Как же вы учите дизайнеров говорить, когда он не может говорить?
2: А это вы узнаете, когда придете на 3-й сезон и погрузитесь в процесс становления себя как дизайнера и как проявлена личность.
1: Ну, вообще, конечно же, молодые дизайнеры все через страхи, да? Это вот как художник, как портной, как дизайнер, когда ты берешь лист бумаги и начинаешь рисовать, когда ты берешь кусок ткани, разворачиваешь и начинаешь резать. Это тоже такое творчество, как и говорить, это тоже творчество. То есть очень здорово, когда дизайнер может донести словами, а не только руками, то, что он создает. И, в принципе, на это и я пилю или как ставлю. Поэтому, дорогие дизайнеры, те, кто выиграет в проекте «От эскиза до подиума», я приглашаю к себе на эфир.
2: Вы слышали? Запоминайте!
1: Да.
2: Очень ценно, Оксана, я прям это...
1: Поэтому учите их говорить, чтобы они могли говорить.
2: Мы возьмемся за них.
1: Да, так что у вас впереди очень хорошая работа, обучение. Приходите и обучайтесь. И такой вопрос. Это все бесплатно? Или есть какие-то взносы?
2: Мы прошли 2 сезона и приняли решение, что, конечно же, в 3-м сезоне у нас будет организационный взнос, который позволит сделать проект сильнее.
1: То есть 2 сезона было без взносов. Абсолютно бесплатно можно было поучаствовать. Сейчас это взнос, я думаю, это еще не сильный большой, да? Поэтому, наверное, в каком-нибудь 10-м сезоне это будет уже глобальный взнос, потому что вы поедете в Милан. А сейчас, пока вы не едете в Милан, давайте, потом будете говорить, я участвовал от эскиза до подиума. Это же правильно, да?
2: Да, еще хочу сказать, вот есть такая история. Во втором сезоне у нас участвовала одна девочка. Прошла два этапа, но по количеству баллов не прошла в финал. Конечно же, были и слезы, были переживания, но дизайнер и человек, который занимается творчеством, должен уметь принимать и поражение. И я не считаю, что это поражение. Это был большой опыт, который был наработан во время двух этапов. И хочу вам сказать, что эта девочка со своей коллекцией, которую она разработала в нашем проекте, победила на всероссийском конкурсе «Студенческая весна».
1: Ой, какая молодец.
2: Это говорит о том, что нельзя ни в коем случае останавливаться. Нужно двигаться и верить в себя, и продолжать. Я сейчас говорю, у меня идут мурашки. И это говорит о том, что это истина. Истина, истина. На плечиках она есть.
1: Поэтому, конечно же, наверное, она будет первая, кто будет участвовать в подкасте, наверное, да? Потому что, ну, она достойна. Я думаю, достойная девочка. Какая она умничка, что она победила. И когда она научится говорить, пускай тоже приходит на радио. Вот, дорогие дизайнеры, не забывайте, учитесь говорить, учитесь вести свои соцсети, все, что вы шьете маленькими стежками. А как интересно, кстати, наблюдать, да, когда человек только начал шить что-то, такое маленькое, и там начал вести блог, вот, я что-то шил, а потом он уже отшивает коллекцию и участвует. Представляешь, как классно?
2: Да, все начинается с маленьких шагов и с маленьких стежков. Запомните это, и, конечно же, приходите и участвуйте в конкурсе «От эскиза до подиума».
1: Вот такой проект очень интересный, и причем может принять участие любой, кто имеет желание. Это так классно, иметь желание и не знать, куда идти, а потом такое, опачки, услышать о таком проекте и прийти на этот проект. Где происходит этот проект? Может ли быть он очный, заочный? Какие этапы может пройти человек? Да, вот как именно начать, да, то есть, допустим, если он из какой-нибудь глухой деревни.
2: Да, мы принимаем заявки из любой точки мира. А наш проект состоит из трех этапов, как я уже сказала. Два этапа, они идут в онлайн-режиме, проходят лекции с наставниками через интернет. И когда уже мы отбираем 10 финалистов, здесь уже есть возможность приехать на финал, на крупную площадку. Ну, это уже, как знаете, такой бонус, это такой масштаб, что, я считаю, каждый, кто победит, найдет возможность и приедет, и получит этот максимальный результат, эмоции, историю, память на долгие-долгие годы, если не на всю жизнь.
1: Ну, такая прокачка дизайнеров, да? А модели? Что в этот момент делают модели? У них тоже есть какой-то процесс в этом проекте или нет? Вот какой-то обучающий процесс? Или это только для дизайнеров?
2: Для модели у нас создан театр моды. Ага. И в театре моды мы как раз готовим. У нас есть курсы по дефиле, фотопозированию. И сейчас еще есть курс по актерскому мастерству. Мы не делаем показы простыми, мы делаем театрализованными шоу. И это говорит о том, что модель должна раскрыться. А для того, чтобы раскрыться, ей тоже нужно пройти путь развития, путь погружения в себя, путь раскрытия себя и возможность продемонстрировать одежду именно в том ключе, как задумал это дизайнер. Поэтому здесь, как я уже сказала, идет взаимодействие дизайнеров, моделей, команды портных, швей, закройщиков. Это очень большой проект и большой процесс, который позволяет всем развиваться и двигаться вперед.
1: Ну, то есть прям конкретно. Скажи, у меня была такая идея вот на мой фестиваль сделать конкурс и для моделей. Может, я его не реализовала, поэтому тебе расскажу, может, ты захочешь. То есть модели же тоже обучаются, проходят этот путь к конкретному мероприятию. И у меня было такое желание сделать тоже супермодель, да, и вручить приз той девочке, которая выделилась. Вот, возможно, у тебя получится такое, потому что это очень классно, потому что есть девчоночка какая-нибудь, да, ну, я понимаю, что они все классные модели, но есть та, которая самая старательная и сделала там супер-пупер все до такой степени правильно, и, блин, она всегда стоит награды. И, конечно же, модели, тоже учитесь говорить, потому что придет телевидение, начнет брать у вас интервью, и вы должны уметь правильно говорить. Это так важно в фэшн-индустрии, правильно разговаривать. Всех, кто выходит на сцену, когда они думают, что они будут молчать, и дизайнеры, и модели, это неправда. Говорите и не бойтесь выйти в эфиры. Вот, поэтому, конечно, я вас наставляю говорить и приходить на подиум и учиться говорить.
2: Да, приходите к нам в Театр моды, мы вас научим и говорить, и ходить, и нести красоту в этот мир.
1: Ходить, говорить, шить, создавать, рисовать. Что важно, кстати, у дизайнера? Рисовать или шить? Что важнее?
2: Здесь больше, наверное, не что важнее, а что лучше получается. У каждого есть сильная сторона. Если мы говорим о дизайнере, конечно же, сильная сторона дизайнера именно донести визуал, то, что он хочет создать. А те, кто это будет делать ручками, конечно же, мы подбираем наставников, которые и дизайнеров подтягивают до уровня профессионализма, но если у него что-то не получается, мы подберем, поможем и не оставим на полпути и сделаем коллекцию сильной. Поэтому где ваша сильная сторона, то развивайте, а все остальное подтянет.
1: Неважно, если дизайнер не умеет рисовать, да, потому что часто бывает такое, что дизайнер не умеет рисовать, но зато создает такое, думаешь, ух ты, а как это-то так? И часто говорят, дизайнер не должен рисовать, а с другой стороны, я тоже такая, как это? Он должен все уметь, чтобы сделать вот это все, он должен и то уметь. Возможно, он не должен уметь рисовать прям супер профессионально, да, как это требуют там в институтах. Ну, хотя тоже сомнительно.
2: Разные дизайнеры есть. Есть дизайнеры, кто именно хорошо рисует, но воссоздать из материалов ткани не могут. Есть, кто видит ткани и создают шедевры. И, как я уже сказала, здесь важно найти ту ниточку, за которую нужно дернуть, чтобы все получилось.
1: Так что не бойтесь, если вы не умеете рисовать или не умеете шить. Главное желание, да, и потом это все воплотить с наставниками, потому да. что они помогут.
2: В свой проект я отбираю очень сильных наставников. Для меня это первостепенно, так как я сама прошла путь от дизайнера до собственника швейного производства и знаю, как важно, чтобы рядом был человек, который понимает, возможно, больше, чем ты. Возможно, где-то тебя наставит, поможет, и ты поймешь, и тоже узнаешь, и будешь делать это профессионально.
1: Так что все в наших руках. Анастасия, дай, пожалуйста, модный совет для наших дизайнеров и для тех, кто только хочет стать дизайнером. Вот что бы ты такое модное и нужное порекомендовала бы им?
2: А здесь, наверное, не совет, а рекомендация. Делай то, что тебе нравится, для тех, кому это нужно, и не забывай про себя.
1: То есть всегда помним о себе, не забываем, и создаем одежду не только для всего окружающего мира, но и для себя. Кстати, как и говорят вот часто, да, сапожник без сапог, иногда так и бывает, что дизайнер создает, а потом такой, ой, а мне нечего одеть. Поэтому очень здорово, когда вы выходите тоже в своих образах. А можем мы еще поговорить о твоих мечтах, о чем ты мечтаешь, может, о своем проекте, когда он станет супер-пупер, или о чем-то еще другом?
2: Сейчас о мечтах я не буду говорить. Мои мечты исполняются. Поверьте, все, что я
1: намечтала,
2: оно приходит в мою жизнь. И бывает, я говорю, ущипните меня, я не верю. А мне говорят, уже поверь. Поэтому все возможно. И, как я говорю, невозможное возможно, главное желание. Поэтому от желания все и складывается в лучшем виде для вас. Творите, созидайте, делайте мир добрее, краше. И будьте в своем лучшем проявлении. Спасибо.
1: Ну а мы на этой ноте слушаем еще любимую композицию Анастасии.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: А с вами Модный портал, и наша передача подходит к концу. Следующие фэшн-мероприятия – это национальный конкурс «От эскиза до подиума». Прием заявок уже начался и продлится до 30 сентября. 14 июня конкурс дизайнеров «Пространство моды. Дом молодежи. Рекорд». В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, Анастасия Тролль, медиапродюсер в модной индустрии, директор проекта «Наследие моды», благотворительного фонда «Достойная память», основатель театра моды «Е-Подиум», учредитель и генеральный продюсер национального конкурса «От эскиза до подиума». Руководитель проекта Саша Семенов. До встречи! Пока-пока. Я в шоке. Radio Shock.

Я сижу с соседской кошкой.

расслабься, это шутки.

0: на Радіо Шок. Регіна Притула. Оригинальный мир. В прямом эфире Радио Шок. Радио
1: Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет-привет. Сегодня понедельник, время 19.00. На дворе прекрасное лето. И в прямом эфире ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула и программа «Оригинальный мир». И сегодня у меня в гостях человек, которого знает, наверное, весь Петербург и далеко за его окрестностями, Илья Леонович Кнобингов, солист известной питерской группы «Пилот». Илья, добрый вечер.
2: Добрый-добрый, мальчишки и девчонки. А также их родители.
1: Илья, знаешь, у меня есть несколько обязательных частей моей программы, и одна из них обычно это просьба гостя представить себя. Но мне кажется, ты настолько знаменит на территории всей России, что тебе даже будет сложно найти человека, который тебя не знает.
2: А я просто очень, знаешь, мне понравилось все время, когда я встречался с одним из друзей в Москве, а я никогда не видел его вживую. Да, мы с ним переписывались, и когда я сказал, как ты будешь выглядеть, как я тебя узнаю, он сказал, я буду высок, небрит и лохмат. Вот я на всю жизнь это запомнил, поэтому если что, Илья, как вас узнать? Я говорю, я высок, небрит и лохмат.
1: А вообще есть люди, которые тебя не узнают на улице?
2: Ну, слушай, конечно, я же не боярский, как говорится, и не Владимир Владимирович. Поэтому нет. Есть куча людей, которые проходят мимо, да и я, видишь, ну, не настолько известный артист. Слава тебе, Господи! Потому что я не представляю, как живут, ну, вот, звезды первой величины в нашей Российской Федерации. Потому что ты ни в пятерочку не зайти, ни из машины не выйти, да, там, ни с собакой погулять. То есть, чтобы на тебя все бросались. Не, слава богу, у меня все спокойно.
1: А вообще бывает такое, идешь в пятерочку к тебе, дайте автограф.
2: Нет, меня узнают почти каждый день, да, и по несколько раз. Но, ты знаешь, нету какого-то, не знаю, шока какого-то у людей, да, то есть у меня все-таки публика, она вся приличная, да, как бы вот все слушатели группы «Пилот», они как-то приличные люди, воспитанные, нормальные, адекватные, вот, поэтому подходит там сфотографироваться или что-то подписать, я совершенно нормально к этому отношусь. Понятное дело, что мне нравится, что, как говорится, греет душу, что кому-то нравится мое творчество, это же прекрасно, не скрою, это замечательно, вот. Ну, давно никто не визжит, как говорится, не бежит через красный светофор ко мне, не знаю, там, вот не прыгает вокруг меня. Боже, это он! Я 100 лет такого не помню.
1: Но было такое?
2: Было в свое время, да. Ну, когда мне было там 20 с копейками, и, соответственно, слушательницам было там
1: 15-16.
2: У нас визги были еще те, конечно, да.
1: Я тебе могу открыть один секрет. Мне было уже сильно больше, чем 15-16, и когда я узнала, что ты живешь в одном подъезде с моей близкой подругой. Вот. И я...
2: Надеюсь, не с Волочковой?
1: Нет.
2: Мы в одном подъезде с Волочковой живем.
1: А, да? Да? Она тоже там живет?
2: Мы слышим, как она прыгает, тренируется, там, видимо, фуэте крутит, падает периодически.
1: У вас, я смотрю, очень популярный подъезд.
2: Такое ничего. Еще у нас кто-то, по-моему, из мальчишника, по-моему, даже живет.
1: Вот, и мне потребовалось, знаешь, огромные усилия, чтобы не пойти туда и не сидеть под дверью, чтобы просить автограф. Илья, сегодня говорим с тобой на тему «Музыка как бизнес».
2: И другие сказки народов мира.
1: Да. Собственно говоря, по мотивам твоей книги «Анатомия шоу-бизнеса». И, наверное, один из первых вопросов, которые у меня есть на эту тему, в какой момент ты понял, что твоя музыка и твоя группа – это твой бизнес? Это не просто хобби, это не просто удовольствие, а именно бизнес.
2: Ну, когда я понял, что денег, которые мы зарабатываем, хватает на то, чтобы себя прокормить и заплатить за квартиру. Собственно, ты знаешь, немного изменилось, могу тебе сказать. Вот, ну, чтобы люди понимали, да, я прекрасно понимаю, что есть там артистов, скажем, 10, да, в стране, которые, ну, зарабатывают действительно очень хорошо, да, вот так вот, мягко говоря. И то, я думаю, что у большинства из них есть какой-то бизнес на стороне, как выясняется, да, там, при близком рассмотрении вопроса. Я живу только музыкой уже, блин, вот, чтобы не соврать, наверное, с 99-го года, да, наверное, 1999-го. Чисто музыкой только зарабатываю себе на жизнь. Поэтому, ну, достаточно долго. Но что тогда у меня, знаешь, как говорится, ну, хватает, и слава богу, да, что и сейчас. Потому что понятно, что, ну, как говорится, цены растут, и на билеты, гонорары и так далее, но инфляция нас прекрасно ровненько догоняет. Вот, поэтому не могу сказать, чтобы была огромная разница между пилотом сейчас и пилотом там 25 лет назад. Нет, Ну, как-то спокойно, нормально. Слава тебе, Господи, в холодильнике не мыши, суицидник висит. Машина у меня 20-летней давности, у меня 20 лет автомобилю. Вот, я даже не собираюсь его менять. Я живу в старом доме, езжу на старой машине. Вот, я вообще люблю все старое. Вот, мебель и так далее. Одежду люблю старую.
1: Если говорить о источниках дохода, которые имеет музыкальная группа, кроме концертов и, собственно говоря, пластинок, что это еще может быть?
2: Ну, понятно, что нет. В основном это, конечно, продажи, понятно, музыки в интернете сейчас, да? То есть это продажи каких-то, на каких-то платформах, о которых я ничего не знаю, в этом не соображаю. Этим занимается начальство группы «Пилот». Вот. Мы продаем мерч, да, и по почте, и на концертах, на сайте и так далее. Это тоже такая есть статья дохода. Ну, не скажем, что какие-то это миллионы, но тем не менее, да, это какая-то. Это 13-я зарплата под Новый год обычно у нас бывает. То есть нам за год выдают 13-ю зарплату в декабре, как раз вот под елочку, заработанную на мерче, да. Это приятный такой, как бонус. Вот, а так только концерты и все, и продажа музыки, альбомов, песен где-то. Где-то вот радиостанции крутят песни, там тоже за это платят. Где-то используется музыка в каких-то там спектаклях, тоже такое бывало. Ну и, собственно, книжки, вот видите, у меня как раз сейчас вопрос встал, потому что все 7 книг мои, все проданы, все тиражи. Вот, не надо их как-то переиздавать где-то, и я вот сейчас занят этим вопросом, как бы и где бы, у кого бы это сделать.
1: По поводу мерча сначала, потом по поводу книг. Сегодня, честно, перед концертом я прошла в несколько магазинов с вопросом, есть ли мерч группы «Пилот». И мне говорят, вы знаете, давно нет. Это какая-то принципиальная позиция группы, что вы продаете только на официальном сайте и не продаете по другим магазинам?
2: Ну, у нас просто мы уже, я думаю, лет 20, наверное, как говорится, дружим и сотрудничаем с компанией «Капкан». Есть такая замечательная, древняя, очень заслуженная компания в Питере, которая занимается именно мерчем. Вот, и мы с ними очень много лет работаем, и видите, одна из черт моего характера, я не меняю коней на переправе. То есть, если человек честный, порядочный, и у нас хорошо идут дела, я не буду его менять даже на более выгодные предложения. Если даже ко мне будут подходить люди с более выгодными какими-то, да, предложениями, такое тоже случается, я говорю, нет, спасибо, я, как говорится, лучше тихо, медленно, низенько, вот, но надежно. Вот, я не люблю новых людей вообще. Вообще нового не люблю. Поэтому вот мы 20 лет с «Капканом» работаем, продаем мерч на концертах в основном. И на сайте у нас есть магазин, да, можно заказать.
1: У нас есть девчачий вопрос по мерчу. Почему нет брендовых желтых бантов и голубых пижам?
2: Ух ты! Насчет пижам, кстати, это хорошая идея, надо продвинуть, да.
1: Потому что вот у меня на день рождения исполнялось 16, мне друзья покупали просто обычную пижаму, вот, не смогли мы найти голубую пижаму, прошло очень много лет с моего 16-летия, но так и нет.
2: Во-первых, если ты имеешь в виду указанную в песне, да,
1: конечно.
2: Там, в Сибирь, то есть это же имеется в виду, моя мечта, голубая пижама, это смирительная рубашка в психиатрической лечебнице, поэтому не надо тебе такой пижамы.
1: Слушай, ну сумасшедшим жить легко, мы все это знаем, поэтому...
2: Да, но насчет голубой пижамы, это имеется в виду смирительная рубашка в психиатрической лечебнице.
1: Но в целом был бы неплохой мерч.
2: Ну, можно, конечно, затеять, на самом деле. Мы что только не делали, и зонтики, и плащи какие-то летние, и шорты, и чуть ли не плавки с лифчиками, и черт знает что. За 30 там, лет группы мы все перепробовали. Но в основном же все равно все носят одно и то же. У нас есть какой-то летний набор, зимний набор, детский набор всякий, да, мерчи и так далее. И этого, в принципе, хватает.
1: Если мы говорим про... У нас тут сыпятся вопросы, друзья. На сайте radioshock.ru в разделе общения присылайте свои вопросы, все сейчас озвучу. Если мы говорим про концертную деятельность как способ заработка группы, зависит ли, скажем так, заработок от конкретной площадки, или все-таки есть город, и в этом городе либо больше, либо меньше, больше фанатов, меньше фанатов, сам город разный по размеру?
2: Ну, это зависит, во-первых, от города, конечно, но, во-первых, это зависит от организатора, от того, кто проводит, какое мероприятие и так далее. Понятно, да, что, ну, цена разнится. Конечно, если ты играешь просто сольный концерт, который ты сам же организовал, да, ну, грубо говоря, нашим присадим, то есть это одна цена, и она зависит напрямую там, от количества зрителей и так далее. Но иногда бывает, что у нас, вот, например, сейчас мы поедем в Чувашию, Вот, там какой-то очень странный такой фестиваль, очень интересный, связанный с лошадками. Поэтому вдвойне мне интересно, потому что у меня с лошадками очень тесная связь. Вот, и понятно, что, ну, блин, это такая местечковая история, да, то есть там мы не будем ломить какие-то там дикие миллионы за это все. Мы вообще, как говорится, не ломим никогда. У нас главная задача такая, чтобы человек остался доволен. То есть тот, кто делал концерт, чтобы он не попал в минус, чтобы мы распрощались с обоюдной, как говорится, радостью, достатком, да, и захотели бы сотрудничать дальше. Вот это всегда было главной политикой группы «Пилот». А не так, что ты приехал, влупил под потолок какую-то цену, да, организатор напрягся, если там продал свой автомобиль, квартиру и штаны, кое-как артисту заплатил и сказал, да чтоб ты в пекле сгорел, да, когда он сел в поезд или в самолет. Нет, ни один организатор, ни один за 30 лет группы «Пилот» не может пожаловаться, что он в итоге там угорел на нашем коллективе. Такого практически вообще не было. Никогда.
1: А любимая площадка в Питере есть, на которой больше всего нравится выступать?
2: Больше всего мне нравится Дворец спорта «Юбилейный».
1: В старом формате или в новом?
2: В старом, да. Мне нравится старый «Юбилейный». Мне, честно говоря, очень нравилось, когда в СКК мы несколько раз делали концерты, наверное, раз 3-4, мы разворачивали сцену поперек. То есть не вдоль зала, а поперек. И мне это очень нравилось, этот формат. Это примерно около, если я не ошибусь, там примерно от 8 до 10 тысяч зрителей. Вот, у нас несколько было таких концертов в СКК. Это было круто. Вот там и звук такой, ну, не знаю, вид духа красивый. Мне нравится либо кухонный формат совсем, да, на табуретке в кухне, грубо говоря. Там вот для 60 человек я играю там квартирники до сих пор, да, играю.
1: На Лиговке.
2: Вообще без аппарата, да. Я сажусь просто на табуретку с гитарой, и никаких подключений, ничего нет. Люди передо мной в количестве 60 зрителей сидят на полу попа к попе. Вот, и мы замечательно болтаем, травим анекдоты на все различные, в том числе запрещенные какие-то темы. Очень смешно, весело и нормально, я пою песни. Либо это стадион, когда вот как жахнул, да, и панамка слетела. Вот мне, я человек радикальный, мне нравится либо то, либо другое. Я клубы не люблю.
1: Но в А2 ты выступаешь?
2: Нет, ну А2 это все-таки уже площадка там серьезная, да, там на пару-тройку тысяч. Я имею в виду вот такие клубы, да, там человек на 300, на 500. Мы, конечно, в них играем постоянно, да, ну, в силу того, что мы там, как говорится, не баста, да, которая собирает «Газпром-арену» там и так далее. Мы знаем прекрасно свой тоннаж и, как говорится, вес. В основном по городам мы играем, да, в клубах на, там, на 500 человек. Но мне вот не нравится такой формат, да, что это вот ни то, ни сё, как ни рыба, ни мясо какое-то. То есть ты... И тихие, спокойные какие-то песни звучат странно, да, в таком формате. И какие-то прям жесткач какой-то тяжелый тоже странно слушается в таком.
1: Почитаем вопросы, которые у нас идут из чата. Только что прилетел вопрос. К сожалению, не все радиослушатели подписываются. Только что прилетел вопрос. В целом по России есть ли любимая площадка? Мы ездили за вами в Петрозаводск, и это было прекрасно. Камерное тепло.
2: Не знаю, честно говоря, вы знаете, у меня, во-первых, ну, у меня синдром рыбки Дори, да, как бы я все забываю через минуту. Поэтому стабильная ситуация в коллективе, когда мы приезжаем, я вхожу на площадку концертную, говорю, ой, смотрите, какой классный клуб, как здорово, тролливали. Ко мне звукач подходит, говорит, Леоныч, мы здесь 8-й раз уже, не позорься, да. В общем, это стабильная ситуация. Я сразу забываю, во-первых, людей. Кстати, Регин, если что, ты не удивляйся, не обижайся, если через неделю не вспомню, как тебя зовут. Я тебе сразу говорю, это клиническая история, правда. У меня куча операций в жизни было, 2 клинические смерти, 2 комы, 5 ковидов, поэтому у меня памяти нет вообще.
1: Все собрал.
2: Да, я все собрал, поэтому я помню все ровно минуту. Вот, через минуту моя благодарная память все стирает. Поэтому, знаешь, ну, по крайней мере, я еще могу как-то жить нормально, спокойно. Не дай Боже, если бы я помнил все свое прошлое, я боюсь, что я бы не выдержал морально. Вот. А так, да, ну, вот я говорю, любимая площадка, самая любимая, как ни странно, это «Юбилейный» в Питере. Мне больше всего понравилась атмосфера там, сама атмосфера. Мне не очень понравился «Ледовый», мы играли несколько раз, да, там «Лужники» как-то не очень понравились. Много больших площадок, и мне, честно говоря, всегда нравился клуб «Бейс» в Москве. Это, по-моему, бывший B1, что-то такое максимум. Очень хороший клуб, шикарный, мне там очень нравится.
1: А уличные площадки? Раньше были, вот, «Окна открой» вначале еще были, когда не было застроенных территорий на Васильевском острове, там прямо этот клуб был, сцена стояла лицом на залив. Вот, сейчас mm-hmm. они проводят около залива площадки, там как?
2: Не знаю, честно говоря. Мне на воздухе очень нравится играть. Ну, мне, конечно, вот очень нравилось «Нашествие», но, честно говоря, зрители далековаты. Да, вот и на «Ночных волков» тоже, как бы, мы играли много раз в Севастополе, там тоже, да, вот это вот все дистанция до зрителя, когда вот они где-то там так, что лица не разглядеть, мне неуютно, да, вот с такой вот историей. То есть мне хочется большого формата, когда сцена там метров, как говорится, 10-15 в ширину, вот, но так, чтобы люди были близко. Вот поэтому мне как раз вот юбилейный устраивает полностью.
1: Погнали по вопросам. Добрый вечер, Илья Леонович, Регина. Счастливо слышать вас в эфире. Добрый вечер. Регина, привет. Илья, добрый вечер. Слушаю вас с 2001 года с песней «Тюрьма». Был впервые на вашем концерте в Доме офицеров в Волгограде в 2014. Спасибо большое за такие шедевры, как «Горько», «Мама», «Сибирь», «7 часов утра» и вышеупомянутая «Тюрьма». Так, вопрос Илье Леоновича. Сколько раз вас звали на радио? Видимо, на разное.
2: Наверное, раз 500-700. Это так. Ну, под 1000, в общем, наверное, за 30 лет, да. Учитывая, что когда мы едем в тур, да, ну, мы раньше ездили в большие туры, потому что, честно говоря, позволяло здоровье. И как-то настрой был такой, что и гигея, не было семьи, детей и все такое. Вот. И в каждом городе, естественно, я шел на радио практически, да, и там тоже в какую-то гостевую программу на часовую, чтобы прорекламировать концерт и так далее, как-то популяризировать коллектив. Поэтому вот считайте там, ну, тур 20 городов, у тебя уже там 20, как говорится, приглашений на радио. Вообще с этим было раньше гораздо как-то более распространено, да, вот эти авторские программы, музыкальные, да, гостевые программы, их очень много же было на телевидении. Они же были на РТР, на Первом канале, на Пятерке, там, ну, дофига было всего вот этого. МТВ было в свое время очень интересным, пока не скатилось до тыц-тыц. Да, и Муз-ТВ была программа интересная. Вот, а сейчас так гостевых эфиров практически, ну, не стало. А мне, например, очень интересно послушать артиста, да. Я вот вчера был на концерте прекрасного артиста, мне так хочется узнать, чем он живет вообще, как он разговаривает, вообще, что думает. Ну, вот это очень интересно.
1: Ты в книге написал, что всегда надо идти, даже если зовут на, в 5 утра на кулинарное шоу.
2: Да,
1: реально звали?
2: Не, на кулинарном, кстати, я ни разу не был, но я, кстати, могу блеснуть, потому что я готовлю, блин, вот я вам сейчас прямо, ну, похвастаюсь, да, наверное, что я уверен, что я готовлю лучше, чем 80% женщин. Вот.
1: Так что
2: не будем брать 20, которые действительно умеют готовить, и в том числе моя благоверная, которая меня настолько поражает своей, как говорится, кулинарией, что я что-то вообще перестал желать ходить в какие-то рестораны, потому что в ресторанах еда гораздо, ну, менее вкусная, чем моя готовит дома. Вот. А вот так я могу сказать, я могу приготовить все, что угодно, и я хорошо готовлю, потому что у меня богатый опыт.
1: Но кулинарных шоу пока не было в 5 утра.
2: Нет, но я вполне могу там нос утереть, как говорится, много кому.
1: Йохонга, спасибо за творчество. Я жизненно матерей, видимо, материал на ваших песнях. Вопрос. Русский рок – это для души или для головы? Тот самый Макс, всем тепла. Поставьте, пожалуйста, песню «Ждите солнца». Макс, у нас будет сегодня другой музыкальный репертуар. Вас ждет сюрприз.
2: Макс, знаешь, я думаю, что 30 лет назад, опять же, все-таки, да, это была интеллектуальная музыка для интеллектуальной прослойки, ну, населения страны, да. Сейчас процент развлекательных артистов резко увеличился, а процент интеллектуально, ну, как бы, подкованных людей, интересных и умных, он очень резко снизился. Поэтому просто сейчас процентное вот это вот соотношение, оно поменялось. Есть умные артисты, хорошие, да, там с интересными действительно песнями, которые можно назвать искусством, да, и там, скажем, интеллектуальным и культурным багажом страны, прям скажем. Но таких артистов стало меньше. Потому что в 80-е практически каждый второй артист, ну, блин, такие песни писал, такие стихи, что, знаете, извините, это на уровне самых известных вот литературоведов.
1: То есть, если мы говорим про музыку как бизнес, то сейчас продается то, что, в общем, не очень интеллектуально.
2: Так это всегда так было. Ты же пойми, да, что ну, стриптиста всегда можно продать, с балетом сложнее. Да,
1: то есть, Маринка битком.
2: А?
1: Маринка битком.
2: Это Маринка, понимаешь, как бы. А представляешь, сколько клубов, площадок и так далее в неделю, да, собирает ну, стриптиз. Вот. И сколько там билет тоже стоит, сколько там тратится денег и так далее. Ну, мы же все понимаем, да, что угля много, алмазов мало. Да? Среди артистов то же самое все. Другое дело, что ну, правильно, если бы у нас в стране была правильная власть, а ее со времен Николая II не предвидится, да, пока что, вот, то они бы понимали, что людей искусства, да, людей, связанных с искусством, с педагогикой, с творцов различных, да, кино, театры и так далее, так далее, это правительство, государство обязано их поддерживать, их рекламировать, вытаскивать их наверх, да, популяризировать и так далее. Потому что все, все это искусство, оно служит тому, чтобы повышать уровень совести у людей. Да? То есть оно их морально нравственно воспитывает. Но как видим, что тех, кто сидит сейчас у руля, которые с 90-х там засели, да, там всех закопав в лесу, кого надо, их не очень интересует, да, морально-нравственный облик нашего, как говорится, народа. Поэтому и интересные бабки, бухло и бабло.
1: И это продается.
2: Да, и поэтому вы хотите песен, их есть у меня.
1: Регина Илья, привет вам из Ашкелона. Мы как раз до эфира обсуждали прекрасный солнечный Израиль. Так, пишет нам Виктория Трофимова. Вопрос для Ильи. Так, старый привет. Илья, при каких условиях рокеры начинают сотрудничать с органами исполнительной власти? Вот как раз таки. Почему вас еще нет на Тавриде?
2: Я не знаю, что такое Таврида. Впервые слышал,
1: это
2: что
1: это. Крупнейший фестиваль. Вик, поправь меня, если я не права. Крупнейший фестиваль, который проводится в Крыму для молодежи, ежегодная, огромная площадка.
2: Регина, самый простой ответ. Никто не звал. Мы очень вежливые люди. Нас когда зовут, мы, как, все, ну, как правило, едем. Еще раз повторю, что мы не ловим каких-то диких условий для организаторов, да, мы адекватные абсолютно люди, очень спокойные, вежливые, воспитанные. Поэтому, если человек звонит нашему директору и говорит, мы хотим в своем городе видеть там-то, там-то группу «Пилот», мы говорим, господи, мы практически уже собираем чемоданы. Вот наши не такие уж сложные, не такие уж серьезные там для вас условия. И мы приедем, конечно, нас никто не звал. А сотрудничать мы будем сотрудничать с властями, когда нужно защищать своих. Ну, когда вопрос встает о защите Родины. Вот тут, извините, да. То есть, как бы в этот момент. Я могу сказать честно, у меня огромные вопросы, да, к правительству, да, и к чиновникам. У меня их столько, что, знаете, как говорится, на лет на 25 строгача хватит. Вот. И я всю жизнь с властью был, честно говоря, ну, не в очень хороших отношениях. Потому что мы вообще, мы же рокеры, призваны к тому, чтобы выявлять в обществе какие-то, ну, негативные вещи, да, то есть вот глупость человеческую, да, какие-то недочеты, да, там, мы же знаем, мы всегда были против этого. Мы, по сути, такие, ну, люди, которые критикуют, ну, какие-то негативные вещи в обществе, вот. Поэтому, соответственно, с их стороны, да, когда что-то происходит сверху, какие-то негативы, я, естественно, молчать не буду. Я в толерантной, вежливой, интеллигентной форме, но все-таки скажу, что, ребят, ну, вы подохренели, да, там, вы совсем ополоумели. И сейчас таких вопросов очень много. Но когда наступил вопрос, когда, как говорится, наших бьют, да, вот, тут уж, извините, не до вопросов. Тут надо забыть все старые обиды и просто сплотиться всем двором, да, и вот этим вот чудилам с соседней улицы хорошенько надавать по носу, вот, потому что защитить свой двор. У меня такая позиция. Я в этом абсолютно согласен с Сережей Бодровым.
1: Так, нам пишет тот самый Макс, полностью согласен с вашим ответом. Вы знаете, молодые группы, которым не пробиться в эфир, но они интеллектуально достойны этого.
2: Ну, к сожалению, я прекрасно это понимаю. Только что про это говорили сегодня утром с одним из подающих надежды хорошим, талантливым, но совершенно неизвестным артистом. Да, человек пишет очень хорошие песни, очень умные, ну, интересные, на темы злободневные и так далее. Вообще о жизни, ну, достаточно мудро, все хорошо, красиво. Но это никому не надо. Ну вот повторяю, да, что вот видишь, вот эта история, что нас не поддерживают люди, которые должны бы это делать. Да, потому что они просто забывают, они смотрят только себе под ноги, забывая о том, что завтра в этом обществе будут жить их дети. Вот. И ладно, сейчас еще остаются, да, какие-то интеллектуальные артисты более-менее, и то им уже практически всем за 60, да, или под 60. Вот. А через 30 лет они останутся в обществе, ну, артистов, которые будут петь только про похоть, наркотики, бандитизм. Ну и все то, что поется вот в нищих нигерских районах Бруклина, да, вот примерно так. И это будет повсеместно, повсеместно. То есть нормального творчества практически не будет. Огромный разрыв будет между вот Мариинкой, да, с оперой, как говорится, Риголетто. Вот, и просто девицей, которая еле-еле прикрыта тряпочкой в бисере, да, и в стразах. И поет, поет про то, что я так хочу, что я даже закричу. Ну, примерно так будет все. Лет через 20-30, если они не одумаются...
1: Главное, за деньги, да.
2: Да, у нас культурный фонд падает просто очень быстро в стране. Очень быстро. Вы представляете, что если же... Прости, Регин, но твои многие коллеги, да, уже, прости, пишут с ошибками русского языка. И разговаривают, ну, как гопник, да, как бы вот за гаражами. То есть я слышу эфир FM-радиостанции, где через каждое третье слово звучит сленг. А я, будучи, да, я заканчивал школу телеведущих на 5-м федеральном канале, это был просто черное табу и запрет для, еще для советских журналистов, и в том числе для нас. Говорили, что сленг используют гопники. Ни один уважающий себя писатель, журналист, человек, связанный со средствами массовой информации, одно слово, да, ну, сленга, и тебя просто говорили, на улицу пошел вон, вон иди к гопоте там, вот туда, пей свою девятку и мети метлой двор. Ты не журналист, ты гопарь. Нельзя этого позволять. А сейчас это, пожалуйста, вот на FM-радиостанции, на телевидении. Знаете, иногда, ну, новостные ведущие позволяют себе говорить на сленге. И пишут с ошибками, представляете? Ну, в серьезных блогах каких-то там, в серьезных. То есть я журналист такая-то, вот, и я просто нахожу 5 орфографических ошибок у нее, знаешь, там на 2000 слов. Я троечник советский, да? Я больше тройки никогда по-русскому не получал в школе. Я пишу без ошибок и правлю свои книги после платного официального корректора издательства «Амфора». Ты представляешь? То есть мне издатель «Амфоры», корректор, присылает книжки обратно, да, откоррекционные, ей же это деньги платят, прикинь, с ошибками в русском языке. Ты представь, что творится?
1: Ну, к сожалению, действительно, мы сейчас покупаем книжки, в которых есть ошибки.
2: Конечно, поэтому я сам корректирую собственные книги, сижу, потому что я пишу грамотно по-русски, троечник. Понимаешь? А что это за люди, которые, понимаешь, вот это вот?
1: Это печаль. Да, это, причем это, такая реальная печаль.
2: Это общая история, да. Это же не единичные случаи. Это катится потихонечку.
1: Вопрос не по теме, но как бы из тех слов, которые ты сказал, он вытекает. У нас буквально на прошлой неделе был Петербургский экономический форум. И я была там.
2: Куда свезли всех валютных проституток автобусами, да. В царский дворец Константина.
1: Мы другие новости читаем. Вот. И я там была на молодежном дне, там много кто был, кто связан с молодежной политикой. И приезжали ребята, мои коллеги из Федерального агентства по делам молодежи, из других регионов. И у нас вышел спор. Как ты считаешь, какое слово более питерское? Гопота или дворня? Или шпана? Или оба они используются? Просто ты сейчас это слово вспомнил.
2: Ну, шпана — это еврейское слово. Наверное, все-таки, ну, надо учитывать, что город Ленинград всегда раньше называли Северный Иерусалим. Потому что, может быть, многие не знают из ныне нынешних в Санкт-Петербурге, а я живу в Ленинграде и родился в нем, я в другом городе живу, вот, что в Ленинграде в свое время жило почти 80% жителей евреев. Вот. Еще в конце 19 века, в начале 20-го, 80% жителей, соответственно, тогда Санкт-Петербурга, Петрограда, да, Ленинграда, это были евреи. Поэтому это был всегда культурный город, воспитанный и культурный. Поэтому мне вдвойне странно. Я, например, ленинградцев сразу вижу, понимаешь, по обхождению, по тому, как они разговаривают. По тому, как они, извините, открывают двери там в магазин или куда-то. Ленинградцев сразу видно. Они другие, они разговаривают-то по-другому.
1: Ну, стираются уже потихоньку, на самом деле.
2: Ничего подобного. Я как ленинградец, который родился здесь и прожил, вот говорю, почти всю жизнь, да, там, здесь, я ленинградца вижу сразу. Ну, это другое лицо. Это породистое лицо, это другой взгляд, это другая речь. Понимаете, вот. Это одесское хамство, знаете, вот Питер, настоящий Ленинград, да, он похож на Одессу в этом плане. То есть это мы не ботаники, очкарики, да, мы фрики. Да, мы, знаете, вот такие интеллигентская фриковость.
1: Так, давай еще один вопрос и пойдем на музыкальную паузу. Вопрос для Ильи. Как продвигать свое творчество среди столько выходящей каждый день музыки? Согласны ли вы, что 30 лет назад было куда меньше информации, донести свою музыку для слушателей было проще?
2: Нет, сейчас проще, конечно, потому что просто выложил и слушайте, кто хотите. Да, это тогда нужно было, чтобы услышали твою песню, там пройти каких-то продюсеров, прослушивание, попасть на радио. А сейчас, пожалуйста, он выложил в интернет и слушай, что хочешь. Не, как раз донести творчество вообще стало легко. Вот. Но музыки громадное количество. Мне очень легко с этим жить, потому что я ее не слушаю. Вообще. От слова совсем. Вот. Мне неинтересно. Видите, я даже, когда работал на телевидении, я всегда говорил, я не смотрю телевизор, я на нем работаю. Вот точно так же, когда люди присылают мне песни, Илья, послушай, мне никак им не объяснить, вы понимаете, я не слушаю музыку, я ее пишу. Я не слушаю чужие песни, я свои пою, пишу. Мне неинтересна музыка чужая. Для меня моя музыка — это разговор с Богом, это разговор с людьми, я с ними говорю. Если кто-то со стороны бегает, прикинь, Илья, я тоже с людьми разговариваю, я говорю, отвали отсюда. Мне неинтересно, как ты с людьми разговариваешь, потому что мне вообще наплевать, что твоя жизнь. Ты чужой мне человек с улицы, ты кто такой? Мне неинтересно твоя исповедь, я не священник, чтобы слушать твои исповеди. Если у тебя хорошие песни, значит, это исповедь. Потому что все остальное — это просто либо мусор, либо, ну, три прихлопа. А настоящее искусство песни — это исповедь всегда. Но мне неинтересно чужую исповедь слушать, у меня своей жизни довольно. Поэтому я не слушаю чужую музыку вообще. Кроме вот той, что мне очень нравится. Там 3-4-5 артистов плюс какой-то, ну, инструментальная музыка. Все.
1: Ты нам сегодня принес премьеру.
2: Три. О, ну одну премьеру, да. И я принес просто три песни с новой пластинки, которую мы все еще пишем. Сегодня как раз вот работали над новой пластинкой. Сидели как раз прямо перед вами.
1: Что изначально пустим в эфир?
2: Да как скажете, но смотрите, например, есть прекрасная, красивая песня «Зима», которая является таким, знаете, творческим ответом моему любимому композитору Вивальди. Соответственно, это вот вариация на тему времен года Вивальди, только в рок-музыке.
1: Ну, давай тогда с нее начнем, как раз такое очень жаркое питерское лето.
2: Шикарные два скрипача участвовали, вот видите... Вот в этом произведении. То есть это прямо симфоническое произведение.
1: Ну что, «Зима», премьера на, да, «Радио Шок». Слушаем.

0: Ну что, дорогие радиослушатели, это была премьера песни «Зима». Предлагаю написать в чат ваши впечатления об этой песне. Мне кажется, прям супер круто. Мы даже немножко охладились после лета питерского. Илья, мы пока люди нам пишут, возвращаемся к теме «Музыка как бизнес». Если мы говорим прям про бизнес-бизнес такой классический, то у каждого бизнес-организации есть устав. И в уставе любой коммерческой организации прописано, что ключевая задача организации – это получение прибыли. Если представить, что бизнес, что музыка – это бизнес, что было бы прописано? Все-таки создание интеллектуального контента, донесение своих…
1: Как любая другая компания, ну представь себе. Даже знаешь, мне очень понравилось, когда к нам пришел, чтобы не соврать, по-моему, в 2008 году, да, директором вот, господи, Данил Алексеевич Петровский. Он сказал гениальную вещь сходу. Он сказал: ребята, я хорошо умею продавать. Я мог бы продавать нефть, железнодорожные вагоны, лекарства, да, что-то еще, валюту, автомобили. Но мне нравится музыка. Поэтому я торгую музыкой. Вот, поэтому вы поймите, что вот творческая вся сторона – это на вас, как говорится, а вы мне не мешайте делать мое дело и вот продавать все это. Мне для этого нужно то-то, то-то и это. Вот, будьте любезны мне предоставить материалы, возможности для продажи вашего творчества. Это было так правильно сказано, разумно, очень мудро. И вообще я убеждаюсь, что, во-первых, ну, я сразу сказал, говорю, что, видите, пока не было четкого понимания, что рок-группа это такая же компания, да, то есть была полная анархия, и мое самое нелюбимое слово была демократия. Вот. А демократия это та самая история, когда, ну, все берут на себя ответственность за что-либо, а значит, ни ответственность не взял никто. То есть это полный хаос просто, да, и анархия. Вот. Поэтому. А потом я прочитал замечательную книжку по выстроению

0: да, как бы бизнес-компания, вот именно, ну, всей субординации, руководства и так далее. Очень известную, да, там с цифрой 45 на обложке. И эта книжка спасла мне карьеру и рок-группу «Пилот», потому что я стал применять все, что в ней написано. Я Максиму, прямо автору, написал письмо с благодарностью, сказал, что «Максим, спасибо тебе, потому что ты прямо спас мне рок-группу». Потому что прям шикарно, ты все расписал, как должно быть. Я все применил, что он написал, и все выправилось. И с тех пор у нас есть строгая субординация в группе. У нас у каждого есть своя зона ответственности, в которую не суется другой, да. То есть у каждого есть своя зона прав и обязанностей. Соответственно, устав, да, мы принимаем, что приемлемо в группе, что нет, и так далее, и так далее. И главное, что стало все спокойно. Вот. То есть каждый знает свое место, свои обязанности и так далее. И все. И все стало спокойно. Я стал практически отдыхать в группе, заниматься любимым делом, творчеством, а не вот этими разборками, там, сейчас я этому нос сломаю, а я его побью, да, а почему этот в дрезину пьяный лежит и играть не может, и все такое. А все это было.
1: Смотри, если я сейчас очень много работаю со школами, с разными школами в разных регионах, и вне зависимости от того, какой это регион, Петербург, Ленинградская область, Москва, Брянск, я везде спотыкаюсь об одно и то же, что директорами школ являются люди, которые прекрасные педагоги, обожающие свои предметы, волей судеб ставшие директорами школы. И в этот момент они перестают быть учителями, потому что на них ложится огромное количество...
0: Организационная
1: вся история. По закону у них 9 часов уроков в неделю, которые они даже не всегда успевают проводить. Когда мы говорим про лидера группы музыкальной, да, у вас есть директор, да, у вас есть пиар-менеджер, но все равно ты лидер группы. И в этот момент ты больше менеджер, который в том числе и несет какую-то, как сказать, хотя бы моральную ответственность, да, за движение группы, или все-таки ты музыкант и творец?
0: Нет, я стараюсь исключительно, ну, как бы находиться в рамках творчества. Вот, то есть я не лезу вообще к директору, стараюсь, как бы, по крайней мере. То есть вот видишь, например, там, у нас иногда бывают, ну, какие-то перерывы в концертной деятельности, да, я, например, там могу вот финансово сесть на ноль вообще, там, даже чуть ли там в долг искать, чтобы заплатить за квартиру. Такое тоже бывает, вот только что буквально не было такое, да, я 2 месяца проболел, у нас из-за этого слетели много концертов в туре, было мало концертов, и директор... понимал, что я плохо себя чувствую, да, и непонятно, вытяну я это все или нет, поэтому концертов было минимум, и я прямо на нули сел, то есть мне нечем было за квартиру заплатить, это правда, вот буквально только что, вот, но я доверяю ему в его вопросах, то есть если он говорит, мы в этот город не поедем, я говорю, да, хорошо, не поедем, а вот на этот фестиваль, там, я такой, твою мать, зачем нам этот фестиваль, он такой, надо ехать, я говорю, ну, хорошо, собрались, поехали. То есть для меня его, это его территория, право, да, решать, куда мы поедем, как мы будем играть, сколько играть, перед кем, после кого, где и так далее, и так далее. Где мы будем жить, как передвигаться, логистика. То есть это его право решать все эти вопросы. Мы не лезем вообще.
1: То есть вопрос того, что, например, в прошлом году на «Окнах открой» вы играли там чуть ли не в самом начале концерта, а не под конец, это тоже было решение вашего директора коллектива?
0: Да, это он решает, да. То есть мы не лезем вообще в эти организационные вопросы никак. И слава тебе, Господи, потому что, говорю, мы не треплем себе нервы этим. Вот. Мы занимаемся исключительно вот творчеством. Сидим на точке сейчас на репетиционной, там всякие гитары придумываем, я там всякие сэмплы ковыряю там, и так далее, на клавишах играю. Все, я занимаюсь песнями, музыкой и так далее. Вон книжку сейчас дописываю, там очередную, 8-ю. Я не хочу заниматься организацией. Видишь, люди еще не очень понимают. Я, ну, я целые лекции про это читаю уже лет 13, да, про разницу в талантах разума, да. То есть их 4, и надо понимать, что, ну, вот есть знахари, да, интеллектуалы, а есть воины-управленцы. И, как ты правильно говоришь, у школы должен управлять воин-управленец. А это врожденный талант, его нельзя приобрести. Да? С этим люди рождаются. То есть, если они посадили человека другой касты, да, другого таланта разума на это место руководящее, то вся школа, ну, грохнется в дребезги. То есть там либо будет аморалка и безнравственность, либо все завалится деньгами, но все восьмиклассницы будут беременными, либо наоборот, да, там уровень образования упадет до нуля, да, но все будут стоять в шеренгу и так далее. Это нужно знать, это знание, и соблюдать его обязательно. Поэтому желательно, чтобы вот директором школы может человек быть, который вообще с педагогикой не связан. Вообще никак. Он в этом может быть не бум-бум. А вот завучем должен быть самый лучший преподаватель. То есть под ним, да? То есть под директором обязательно должен быть мудрец. Лучший преподаватель школы, который является вот заведующей школы. который говорит директору: слушай, так нельзя, или вот так надо делать, или вот здесь нюансы, да, в управлении вот этим учреждением. И если нормальный управленец сидит, он будет не прислушиваться.
1: Продолжая тему вот бизнеса, музыки, все, что на этом построено, ну, мягко говоря, музыка не самый легкий бизнес, да, ну, то есть это в 15...
0: Это провальный бизнес, прямо скажем, давайте, в нашей стране, по крайней мере.
1: Вот, ну, то есть это в 15 кажется, что это вау, классно, это большие площадки, куча там визжащих фанатов, все такое.
0: И другие сказки народов мира.
1: И другие, да. А когда ты уже становишься чуть постарше, ты начинаешь видеть всю эту изнанку, то есть это бесконечные гастроли, это автобусы, сон непонятно где.
0: Да, и у тебя автобусы не как у группы Rolling Stones или Metallica, нужно учитывать. У тебя Соболь. Да, ты едешь на Соболе, таким 15-местным, да, который потряхивает на дороге между Вяткой и Ижевском. То есть ты сидишь и себе зад отбиваешь, да, и голову об потолок, да, а еще у тебя отбиваются все инструменты сзади, вот эти вот гитары там подлетают до потолка, и ты едешь 5 часов вот по этой танковой дороге в каждую яму, как бы пробуя на своем позвоночнике. Это примерно так происходит, друзья мои.
1: Вот, да, кроме этого, это бессонная ночь, это сорванный голос, это ты должен выступать вне зависимости там, от того, хорошее тебе настроение или плохое. Да? Почему, при том, что у этого бизнеса, мягко говоря, такая некрасивая изнанка, люди туда рвутся?
0: Ну, потому что люди хотят себе и другим доказать, что я же крутой ковбой, правда, мам? Я тебе как психолог скажу, да, с образованием и опытом. Я дипломированный все-таки психолог с большой практикой и опытом. И могу тебе сказать, люди на сцену идут за двумя вещами, в принципе, да, делятся на два лагеря. Есть люди, которые хотят что-то донести людям, да, как бы, ну, поменять этот мир. Люди реально выходят на сцену изменить этот мир к лучшему. То есть, и они поставили себе такую задачу. Либо приходят мои клиенты, ну, по психологии, которые попутали сцену с кушеткой, и которые идут доказывать, что у меня все-таки писька-то большая, да, вот, как бы идут на сцену, понимаешь, чтобы всем доказать, что им мало, понимаешь, там, то есть, ну, те, которые могут доказать это другим образом, покупают себе майбахи, да, крутые машины, ходят в крутом галстуке, там, за $1000, или я не знаю, сколько он там стоит, ходят по всяким гламурным вечеринам в жемчугах, ну, потому что...
1: Или без всего.
0: Да, ну, потому что они внутри-то, понимаешь, как бы испуганные, ну, фуфло испуганное. Они причем знают про себя это. Понимаешь, недаром есть даже целый такой, да, во времена мультика «Масяня» был даже ролик такой про истинный там Питер, что-то там открытыми глазами. И там вот это все было, ну, выявлено. Ну, правда, понимаешь, нормальный здоровый человек пойдет на сцену только с одной целью – поменять людей и мир к лучшему. Понимаешь, а, ну, или есть, правда, есть люди, которые любят развлекать людей. Ну, вот такие, знаешь, скомороки, в хорошем смысле, сейчас не оскорбительным, а правильным. Есть, правда, скомороки, клоуны, какие-то развлекательные коллективы, которые делают жизнь людей радостнее, чтобы они улыбались, чтобы они немножко отдыхали, да, там, ну, очухались от своей тяжелой жизни. Такое тоже бывает. Но огромный процент людей туда идет. Просто вот доказать, что у меня в штанах-то все-таки там, ну, не булавка.
1: Ну, раз будем говорить про булавки в штанах, то перейдем плавно к вопросу амбиций, да. У любого, мне кажется, предпринимателя, любого бизнеса, и особенно у любого музыканта, есть определенный ряд амбиций, да, то есть это, не знаю, там, лужники, там, что-нибудь еще.
0: Абсолютно неправда.
1: Нет?
0: Не, Регин, знаешь, в чем ужас весь, да, как бы рынка искусства, да, если можно так назвать, что настоящие гении, им вообще наплевать, донесут ли их творчество до людей, до масс людей или нет. Я с этим сталкивался воочию. То есть был, ну, на моем веку несколько, да, там двое гениальных просто музыкантов, которых я доставал, да, чтобы их вытащить на большую сцену. Я говорю: ребята, вы понимаете, что вы стадионный артист? Причем у вас творчество просто невероятное, да, там на уровне Александра Блока и там и Пахмутова и так далее, там Цветаевой. То есть это великолепная литература, великолепная музыка, вы гении. Давайте вы будете, мы поедем в тур и возьмем вас с собой, вы будете выступать перед нами. И мне человек, знаешь, такой с очень сильным алкогольным амбре говорит: да нахрен мне это надо, Илюх. Вот сидит на диване вот так, спивается и говорит, что а мне нахрен не надо. Я говорю: ты понимаешь, что будешь деньги зарабатывать? А нахрена мне деньги? Это гений сидит передо мной, настоящий. И вот, как правило, вот такие настоящие гении. Я поэтому говорю, их надо за шкирятник тащить, в них надо вкладывать деньги, их надо продюсеры, всякие там власти, да, чиновники должны об этом заботиться, гениев надо вытаскивать, потому что у них нет амбиций, у них их ноль. они вообще не хотят ни популяризировать свое творчество, ни красоваться на сцене, ничего этого. Им все это противно. Вот в чем фишка.
1: Если мы сейчас затронули и Цветаеву, и Блока, вопрос тогда такой, не планировал его задавать, но раз уж у нас всплыл. Сейчас, последние лет, там, 10, наверное, стало очень популярно класть на музыку стихи поэтов Серебряного века. Много кто это делает, Есенина перекладывают, и Цветаеву перекладывают, даже Мандельштама. Вот. Как ты к этому относишься? Было ли что-то у тебя же там желание, не знаю, там, спеть Цветаеву, Есенина, кого-то? Или поэты должны быть поэтами, а музыка должна быть музыкой?
0: Да нет, просто у меня своих песен хватает. У меня нету творческой импотенции, чтобы петь чужие песни. Вот и все.
1: А в целом как ты относишься?
0: У меня своего выше крыши. У меня вот сейчас песен лежит на 2 альбома вперед, на 2,5. Не успеваем их записывать. Понимаете? Вот. У меня вот 16 песен на следующую пластинку лежит. Явно не влезем, потому что меня просят сделать альбом, но хотя бы песен 11, не больше, чтобы они влезали на винил-диск. Понимаешь? А у меня их уже 16. Мы сейчас пишем новый альбом, и песен больше, чем надо. У меня нету, говорю, творческой импотенции, чтобы я обращал внимание на чужое творчество. Зачем? У меня своих хватает. Это как, знаешь, так, у меня есть жена, но я засматриваюсь на других баб. Но если у меня жена прекрасная, красавица, замечательная, зачем мне чужие девки? Вот здесь то же самое. Я в свои штаны смотрю.
1: Отлично. Следующий вопрос тоже связан с бизнесом. Если мы говорим про бизнес, то бизнес всегда заточен на определенную целевую аудиторию. Ты в своих книгах пишешь о том, что, собственно говоря, целевая аудитория группы собирается за первые 3-5 лет, когда группа на взлете, и дальше, в общем, вы работаете именно с этой целевой аудиторией.
0: Костяк, да, да, это основной костяк. Со временем, ну, лет через 15-20 существования группы, они будут составлять 30-35% постоянных слушателей. Да, это люди, которые с тобой выросли.
1: Ну вот, можно ли сказать, что вы сейчас все еще играете, собственно говоря, на нашу аудиторию, кто услышал вас, когда нам было там 14-15-16, вот, и наших детей? Или все-таки молодое поколение тех самых зумеров вы тоже каким-то образом цепляете, притягиваете к себе?
0: Ты знаешь, у нас молодежь приходит.
1: Ну, это наши
0: совсем
1: дети.
0: Молодые ребята. Да, мало того, знаешь, мы на удивление и к моему, как говорится, моей радости, мы стали семейной группой. Очень часто на нас приходят 3 поколения. То есть приходят, потому что бабушки, дедушки, папа, мама и их дети. То есть 3 поколения семья приходит на группу «Пилот». Дети все перед сценой, мы ему яблочки всякие, груши, ананасики раздаем, мандаринчики раздаем и так далее, там после концерта за мужество, что они 2 часа концерта отстояли. Вот, ну, я знаю, что да, и ребят молодых достаточно много приходит. Но все равно основная масса сейчас, да, у нас, например, это где-то все-таки 35+. Почему? Знаешь, это я могу тебе ответить анекдотом. Сейчас в психушках перевелись, да, Наполеоны, Гитлеры и так далее. Ну, потому что современные психи просто не знают, кто это. Ну вот, понимаешь, вот здесь то же самое. Чтобы слушать песни группы «Пилот», понимаешь, надо прочитать определенную, ну, литературу, посмотреть определенные правильные фильмы и иметь больше 3 извилин в голове. А люди не любят думать. Понимаешь, они приходят, ну, как правило, все равно я понимаю, да, что они приходят, они услышали по радио там песню «Сибирь», «Шнурок», «Сумасшедшим жить легко» и 156-й. То есть развлекательные достаточно песни, да, которые не имеют под собой сильного кого-то там. Ну, «Шнурок» все-таки сильная интеллектуальная песня, но тем не менее. Вот. Я понимаю, что если мы им сейчас сыграем, не знаю, там, альбом 1+1, они заковыряют в носу на 4-й песне и скажут: ты зачем меня сюда привел? Понимаешь, еще 20 лет назад такого не было. У нас люди стояли, слушали песни, прекрасно понимая, о чем они. Сейчас люди задают мне вопросы по текстам моих песен и спрашивают меня, вот такие: Илья, о чем ты это спел? А это о чем? А это за что? Почему? Вот это, понимаешь, там.
1: Когда у тебя в зале дети, и ты понимаешь, что к тебе приходит твоя целевая аудитория, которая уже выросла и родила своих детей, которые может прийти на концерты, это как-то влияет на то, что ты несешь со сцены? Какой посыл? Я имею в виду, что просто в раннем творчестве у тебя достаточно много было и историй, и в тех же «Сумасшедших жить легко», там, в общем, пили вино на скамейке в парке.
0: Ну и сейчас есть. Я люблю дворовую романтику, я в ней вырос. Бывает, что дворовая романтика может быть разной. Вот. Все-таки это могут быть умные песни. Например, была прекрасная группа «Юго-Запад», да, в свое время в Питере. И до сих пор жив-здоров, слава тебе, Господи, мой хороший друг Саша Махнач, да, который, кстати, работает, по-моему, на радиостанции в «Сосновом Бару». Вот шикарное просто творчество про жизнь во дворах, да, вот это вот, ну, такое про хулиганье во дворах питерское. У них все творчество вообще про это. И причем оно настолько правильное, оно настолько светлое, романтическое, оно литературно великолепное. Понимаете, вот. А люди же, они, ну, по-хорошему, это просто дворовое хулиганье. То есть это, ну, парни, которые работали на заводе. Да, и жили в Советском Союзе, пили вот это вот дешевое мочевидное пиво, да, из банки трехлитровой. Дрались каждый вечер, понимаешь, там, то есть за сапоги, за сережки и так далее. То есть просто, ну, такое вот дворовое хулиганье. Шпана, как ты правильно говоришь. Но у них великолепно литературно сложенные песни, понимаешь, вот. Они литературно более грамотные, чем люди, которые сейчас институт заканчивают. Вот это меня приводит в ужас. Я, наверное, все-таки состарился и брюжу. Нет, но просто... я это просто наблюдаю и не хочу об этом молчать. Это правда. Просто... Даже поколение старших рокеров, я всегда повторяю, которые на 15-20 лет нас старше, да, там на 15, да, они уже умнее нас в тысячу раз. Понимаешь, мы, нам никогда не дотянуться до уровня, там, не знаю, таких групп, как Алиса, ДДТ, Калинов мост, понимаешь, Аукцион. И так далее, потому что это монстр литературы.
1: Это
0: монстр.
1: Те самые алмазы, вот, про которые ты говоришь.
0: Так это просто, ну, это, блин, воспитанные, как тебе сказать, интеллектуально развитые люди. А вот мы уже по сравнению с ними шпана, понимаешь? И я тебе повторяю, на нас приходишь, рот открыв, и не очень понимает, о чем мы поем, понимаешь? Потому что я использую образный язык, мы образным творчеством занимаемся. То есть у нас не безобразный язык, а образный, русский, литературный, образный язык. И меня уже плохо понимают. Я вообще не понимаю, вот что приходят люди пьяные на концерт Алисы слушать, а что они там понимают? Я в 30 понял, о чем песня «Красная на черном» на самом деле. Прикинь, в 30 только догнал. О чем это вообще? Охренел, догнал и охренел. А до этого это просто был набор слов, знаешь, на баррикадах. Эй! Эй! А потом я такой, ёшкины матрёшки, ах, вот о чем это, оказывается. И охренел. А они-то что там слушают сейчас, я не понимаю.
1: У меня так было с песней, когда она каждую ночь выходила в окно.
0: Ну,
1: вот да, до меня это тоже дошло.
0: Я не сбрасываю планки, вот в чем дело. Понимаешь, я не собираюсь, ну, блин, я не хочу спускаться вниз. И не буду этого делать. И если хочешь вот слушать группу «Пилот», будь любезен подниматься до меня. Да, это трудно. Да, над этим надо работать, над собой. Но тебе придется. Иначе ты будешь вот ходить на другие концерты в три прихлопа.
1: Слушай, вопрос, который хотела задать в другом блоке, но задам здесь. Сейчас очень много песен пишется Иишкой. Иишка пишет слова, Иишка пишет музыку. Как ты считаешь, учитывая тенденцию современного рынка, Иишка вытеснит настоящих музыкантов?
0: Конечно, нет. Мы только что, опять же, с этим артистом сегодня молодым мы об этом разговаривали. Он очень хорошо соображает в искусственном интеллекте. Умеет очень прекрасно с ним работать. На что я ему сказал, ну, понимаешь, у пылесоса нет чувств. Пылесос не понимает, что такое любовь. А я привел пример. Понимаешь, у меня когда-то был очень хороший приятель такой, вот, Слава, который играл в группе «Собака ЦЦ». Там это начало 90-х, да. И Славка однажды дал мне клип, который он сам снял, на какую-то полусломанную 8-миллиметровую вот эту, знаешь, советскую кинокамеру. Мало того, что это было снято в очень сильно интересном состоянии, да, поэтому там все криво, то есть там не то, что завален горизонт, а там, ну, вообще, то есть, да, видно, что человека магнитило, то есть, как бы, сильно. А во-вторых, это было снято в очень большой туман и дождь. На черно-белую пленку. То есть в ужасном качестве, с затертым стеклом, я не знаю, у какого дедушки он нашел эту камеру. Но это самый лучший клип, который я видел за свои полвека, понимаешь? Потому что... И он положил это просто на песню группы Pink Floyd под названием «Hey You». И я до сих пор... Я видел этот клип уже раз 50. Ты понимаешь, я каждый раз плачу. Хотя это невероятно жуткий видеоряд в смысле качества, понимаешь? И песня еще очень хреново звучит. Видел он там затертой кассеты ее там как-то
1: вот
0: прилепил,
1: вот.
0: Да, там карандашом как-то накрутил. Но, понимаешь, я ничего круче этого в видеоискусстве, в видеоклипах не видел никогда. Вот, потому что у меня сердце разрывает, когда я вижу этот видеоряд. У меня там столько всего выплывает изнутри. То есть там, ну, про все, это не объяснить, понимаешь, это и любовь, и тоска, это и вечность какая-то, и про наших детей, и про наших матерей, там вообще столько всего, а там просто «Hey You», дождь, туман и черно-белое, вот это найдено на помойке камеры. Никогда искусственный интеллект этого не сделает, понимаешь, никогда. У пылесоса нет любви.
1: Это просто можно песню так назвать следующую.
0: Ну, это красивый фантик, а внутри будет кокешка. Понимаешь? Кокешка, завернутая в красивый фантик. Вот что такое искусственный интеллект. Понимаешь, очень все здорово. Но только вот на, вот тебе 5 в дневник, иди маме покажи, порадуй ее, понимаешь? А в сердце ничего не остается. Очень здорово, но нахрен не надо. Вот это искусственный интеллект.
1: Это правда. Так, пришел комментарий на песню «Зима». Классная песня. Мне обычно с первого раза не нравятся песни, а тут со своим мотивом и настроением очень зашло. Была осень, теперь зима появилась.
0: Она очень образная. Видишь, она художественная, образная песня. Даже без особого... Это просто зарисовка к временам года Вивальди. Да. Такая современная.
1: А давай послушаем еще одну песню, которую ты принес. «Гопота», наверное, раз уж мы про нее...
0: Ну, эта песня очень, да, такая. Она нетипичная для группы «Пилот». Мало того, что это рэп. Во-вторых, три известных рэперы отказались со мной ее петь, потому что испугались текста, да. То есть она достаточно агрессивная, провокационная. Вот. Единственное, кто мне, кстати, помогал, вот музыку делал на эту песню, как раз достаточно такой известный человек, Саша Светлый. Вот. Это питерский артист. Он же ее, собственно, со мной спел пополам, не побоялся, да. Но эта песня напоминает о том, ну, что... Кем являются люди, которые в свое время нас за косуху били 35 лет назад? Кто они теперь? Вот эта песня про это.
1: Вообще, знаешь, классный был бы заголовок в «Желтой прессе» или «Я черт напугал российских рэперов».
0: Нет, я не пугаю ни в коем случае. Я просто напоминаю, что это такое. Что это музыка для нигеров, гопарья, нищебродов, которые живут за гаражами в картонных коробках. Вот чья это музыка. Я просто об этом напоминаю.
1: Итак, премьера песни группы «Пилот».
0: Это музыка нищебродов.
1: «Гопота». Поехали. Напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» мы ждем вашу обратную связь.

0: качается все-таки в правильную сторону. Вот, ну как ты?
1: Ох, мне кажется, что у меня появилась новая любимая группа, песня группы «Пилот». Очень неожиданно, прям такая. Вообще не,
0: я,
1: неожиданно.
0: Я честно говорю, что выиграю. У нас среди наших рэперов гораздо более интересные, более, ну, интеллектуально развитые люди, чем на Западе, на самом деле. Я не понимаю, почему они с таким восторгом смотрят на западных рэперов. По-моему, наши гораздо прикольней. Да тот же Баста, он, смотрите, какой правильный чувак. Офигенный мужик, очень хороший. Правильные вещи, ну, поет хорошие.
1: Стадионы собирает.
0: Да, у Ричи есть прекрасные вообще просто произведения. Не знаю. А Вася Васин — это просто король рэпа России. Просто, ну это же шикарно. Это же хороший юмор, это прекрасные тексты и так далее. Так что я не знаю, говорю, Россия здесь всех обогнала. Так что да, это про плохих рэперов песня.
1: Это про тех, которые были давно.
0: Это которые жвачку, слышь, чувак, братан, иди сюда, которые там, у которых проблемы со стоматологией. Это вот про этих вот тут.
1: Илья, слушай, если мы продолжаем говорить про тему бизнеса, как ты считаешь, так, Илья Браво, очень сильное ощущение, нашел червоточину, пишет про эту песню.
0: Ну, это же действительно ужас, когда вот я еду, да, вот тоже за рулем, и я из машины, вот, блин, я к таксисту сажусь, а у него вот это вот, слышь, пацан, это, вот это вот чувак с тремя жвачками во рту начинает какую-то хрень нести, вообще какую-то пошлятину, какую-то быдлятину. И это ужасно. Я говорю, я быдловость просто на дух не переношу. И мало того, мы живем в Ленинграде. Еще раз напоминаю, что здесь быдляк сроду не было, быдло. Здесь это вообще это не ленинградские люди. Я не знаю, откуда они здесь взялись. Пускай едут по домам обратно.
1: А если девочки? Ну, как
0: а
1: было?
0: Тем более! Это еще вообще, понимаешь, как бы...
1: За деньги, да.
0: Слушай, для меня женщина, которая, ну, сказала слово матом на улице, все, для меня это, ну, это позор. Я считаю, что это позор ее матери и позор ее отца. Ну, для меня это просто сразу шалава. Ну, нормальный человек, нормальный мужик с женщиной, которая разговаривает матом, вообще никогда связываться не будет. Никогда. Если ты себя уважаешь как мужик, ну, блин, ну как ты можешь иметь отношение с женщиной, которая матюгается?
1: Я имела в виду...
0: Ты себя не уважаешь в первую очередь, понимаешь, ты сам себя чмом считаешь.
1: Я имела в виду, если женщина поет рэп. У нас же очень много таких.
0: Да
1: тоже.
0: Ради бога, понимаешь, я тебе же не говорю, что рэп это плохо. Я тебе говорю, вот, знаешь, Вася Васин, группа «Кирпичи», это потрясающая группа. И она реально делает очень правильные вещи. Вот это искусство. Понимаешь, Вася на самом деле своими песнями делает мир лучше. Он настоящий артист, понимаешь, в отличие от многих. Он не красуется, заметь, понимаешь, там не гонится за бабками. Он не поет всякие там, о, на злобу дня, у нас там случилось вот это, значит, надо петь песню про это сейчас проканает, нам за это денег дадут. И вот все это нищебродство, понимаешь, с пустыми карман. Это же философия. Когда я говорю нищеброд, я не говорю, что у человека мало денег. Я говорю о том, что у него в голове, понимаешь, философия нищеброда. Он может кататься на Бентли и при этом быть нищебродом. У него в голове такая философия. Он никогда не остановится, понимаешь. Он сам внутри фуфло, поэтому все гребет снаружи. Жадно гребет, как золотая антилопа. Вот про них этот мультик прекрасный советский.
1: Да. А если мы возвращаемся к теме музыки как бизнес, как ты считаешь, есть ли возрастная точка входа, после которой поздно?
0: А, в рок-музыку входить?
1: Да.
0: Ну, я думаю, в 60 уже поздновато. В шансон можно. В шансоне, знаешь, очень многие сделали карьеру после 50. Ну, потому что до 50 у мальчика детство только еще проходит, знаешь. Ну, мужчина заканчивается детство в 50. Дальше он становится таким адекватным, мудрым человеком и начинает нести какие-то правильные вещи, да, как бы слова какие-то, которые, ну, могут слушать миллионы, да, там, и кивать головой, и говорить, да, мужик, верно все. Вот, в шансоне можно сделать карьеру после 50. В рок-музыке нет. То есть ты должен быть все-таки здесь... Ну, блин, на броневике, да, все-таки. Рок-музыка — это броневик с флагом. Очень странно видеть, вот. Хотя, слушай, ну, не знаю. Я считаю, что, ну, многие рок-артисты и после 60 очень адекватно смотрятся, да, на сцене.
1: Кенчев.
0: Вообще шикарен. Константин, да. Евгеньевич просто шикарен. На него можно прямо с него пример брать. Да, ну, есть шикарная группа «Чаев», которая вообще не стареет с годами. Они как были 30 лет назад, так и сейчас. Чиж тот же самый, прекрасен просто. То есть есть огромное количество артистов, которые говорят, что да, можно, и гип-поп показал, что и за 70 можно быть таким индейцем, что мама родная. Не, Rolling Stones, пожалуйста, которые 80 лет поехали в мировое двухлетнее турне, офигеть можно. Тут до булочной думаешь, как дойти, чтобы не рассыпаться, а он в двухлетнее турне поехал. 82 года со стаканом вискаря в руке, прикинь, с сигарой. Старичок такой, попер, блин, на 2 года в гастроли.
1: Ну, может, он не пьет, может, он только позирует.
0: Ну, конечно, сейчас, да, там папарацци его сняли в 7 утра. В 7 утра на балконе гостиницы стоит в трусах Кит Ричардс. И у него стакан с вискарем, представляешь, в одной руке, а во второй сигарета. 7 утра, 82 года чуваку. Нормально? Он в двухлетней гастроли поехал по миру.
1: Ну, значит, у нас только половина жизни прошла.
0: Так что у нас еще и все спереди.
1: Круто, что Илья не выбирает в эфире выражений. Пишет нам в чате. Илья, если мы говорим про создание музыкальной группы, про продвижение ее, как ты считаешь, какие самые распространенные иллюзии есть у людей на входе?
0: Они думают, что раз ты написал хорошую песню, значит, сейчас ты станешь знаменитым. Это нет. Хорошая песня и популярная песня – это очень две разные вещи. Вот. И, как правило, ну, очень популярными песнями становятся не самые хорошие. Нужно понимать. Говорю, цель себе поставь. То есть ты определись просто, ты в каком лагере, да, ты в каком окопе. Вот, поэтому что ты хочешь? Если ты хочешь покрасоваться или заработать кучу денег, ну, ты и пой, понимаешь, там, про другое. Выходи, там, про короткие юбочки пой, про пиво, там, я ее хочу, она меня не хочет, я за ней кричу, она меня не слышит, ну, и все такое. То есть, ну, вот это вот вся, не любовь, а как я называю, это вот все вокруг вот эта вот кроватная эротическая тема, да, она прокатывает всегда, ну, как бы она всем близка, и поэтому, вот, пожалуйста, я же не против, если прямо это надо, ну, как говорится, заработай все это, популярность, денег и успокойся, как говорил Маковецкий, главное найти своих и успокоиться, ты просто успокойся. Да, вот и все. Если надо для того, чтобы успокоиться по жизни, перестать бояться, да, жизни и мира, и чувствовать себя, ну, весомым, нормальным, адекватным человеком, если для этого нужно вот это все попробовать, да пожалуйста. Мы не против. Просто это, конечно, нам мешается под ногами вся эта вот эта клиентура психологов. Ну, мы не против. Людям нравится и хорошо. Я тоже иногда слушаю очень такие странные песни, не знаю, там, блин, группу «Технология» могу послушать.
1: Ну, это,
0: блин,
1: классика.
0: Виктора Салтыкова, тут группу «Мираж», тут, я тоже могу что-нибудь такое, да как поставишь на кухне, думаешь, эх, хорошо. Такая музыка тоже должна быть. Не без этого, конечно. Ну, нельзя жить одним балетом, стриптиз тоже нужен.
1: Когда тебе перестали зарисовывать подъезды?
0: Наверное, лет 10 назад, да, 12, наверное, так.
1: То есть достаточно долго этот процесс шел?
0: Да, долго происходило. Ну, во дворе что-то писали, там какие-то транспаранты в газон втыкали. Ну, всякие штуки были странные. Даже однажды была демонстрация с плакатами под окном в мой день рождения. Пришло человек 50, представляешь, поздравлять меня с днем рождения. С плакатами, с шариками. Выстроились у меня под окном.
1: И ты как Папа Римский с балкона.
0: Слава тебе, Господи, я сдал квартиру девочке знакомой, меня там не было. Она высунулась в окно и орала, он здесь не живет. А они говорят, врешь, и опять, Илюха, выходи. А я сдал свою квартиру ей и уехал. Так что они зря там под окнами прыгали.
1: Ну, приятно это.
0: Да, это приятно, конечно. Ну, слушай, ну, люди признают твое творчество, им нравятся твои песни, да? Блин, ну как, я всегда говорю, вот мы с тобой одной крови. Это же приятно. В чем-то люди с тобой согласны с твоим мнением. Нам есть о чем поговорить, как говорится, в 4 утра локтями в стол. Это же здорово, конечно. Я, ну, знаешь, я всегда смотрю на свою публику, да, на концертах и понимаю... Блин, ну вот это счастье, что вот такие люди у нас в зале. Я честно могу сказать, абсолютно искренне, что я благодарен Богу за нашу публику, я ими горжусь, вот с нашими слушателями. Даже организаторы всегда по всем городам России говорят, вот, ребят, вам даже охрана не нужна. Ну, потому что, в отличие от большинства других концертов, у вас нет пьяни на концертах, у вас никто друг друга не бьет, да, там никто в блевоте не валяется на полу, люди все культурные, у вас кто-то упал, тут же пятеро подскочили, подняли, да, куча детей, опять же, и так далее. Бывают, конечно, очень единичные, редкие случаи, но в основном это нормальные люди. Причем они прыгают, бывает слэм, да, все такое, там, этого, пожалуйста, полно. Но при этом как-то все спокойно. То есть, ну вот говорю, у нас, видите, гопарья нет на концертах. Ну, потому что они ничего не понимают, что я пою.
1: Им скучно.
0: Им просто скучно, да. Че он сказал, Витек, ты понял? Не, ну пойдем бухать. Ну, типа того, да.
1: Когда разместила анонс сегодняшней программы, некоторые комментарии были очень интересные, я бы хотела тебе зачитать. Комментарий. Какая прелесть. Обожаю группу «Пилот» и прошу прощения, что когда-то давно, в далеких 90-х, сходила на концерт группы в Тольятти на халяву.
0: Да ради бога, господи, ну попала, молодец. Видишь, Господь тебе помог. Я ж только за.
1: Круть. Честный комментарий. Читаем честный комментарий или только хвалебные?
0: Да, ой, конечно.
1: Круть.
0: Можно и хорошие, и плохие.
1: Плохих совсем не было. Не скажу, что прям в восторге от творчества, но вырос на маринаде русского рока. И вот так бывает, что-то заходит, а что-то нет. Но вот как к личности отношусь... с высоким уровнем духовного сознания к Илье Леоновичу и с большим уважением. Хотя кто меня спрашивал? Собственно, хотелось бы услышать из его уст ответ на вопрос. Есть ли смерть после жизни?
0: Хороший. И так и вы, молодой человек, хотите такой прекрасный вопрос променять таки на ответ?
1: Вот. Есть еще прекрасный комментарий, здесь без вопроса, что Илья, ты красавчик, не успел взять у тебя интервью, когда был сам сотрудником радио. Так что, Регина, пожалуйста, закидай от меня Илью Леоновича чертовски каверзными вопросами. Так, хочу сказать большое спасибо семье Ильи за участие в благотворительности для хвостов, а не только за бизнес.
0: Ну, видишь, у меня благоверная входит, как говорится, там в пятерку, в тройку самых известных защитников России. То есть я так понимаю, что я не сильно, то есть стараюсь вмешиваться в ее работу, там только помогаю, как могу. Но у нее 36 реабилитационных центров, вроде бы 36, да, центров по России. Это вроде того. То есть там тысячи, ну, спасенных собак, кошек. Вот, центр, который у нас находится, ну, рядом с Петербургом, да, это вот центр, Свобода-центр, так и называется. Это тоже у нас в Ленинградской области центр реабилитации. Там у нас полно бывших смертников, практически все животные смертники. У нас сейчас стоят там порядка 8 или там 7-8-9 лошадей. Ослики, свинки, их тоже 7 или 8 штук, кошки, собаки, вот, и все такое там. Енотовидная собака сама пришла, мы ее не звали. Вот, кабан тоже пришел 3 дня назад, пришлось его сплавлять, да, его нельзя оставить. Волк пришел 2 года назад зимой, сказал, а можно я у вас останусь? У вас тут тепло и вкусно пахнет. Мы говорим, слушай, не, иди в лес. Хотя я говорил, Оля Сергеевна, поставьте ему мисочку, он пригрелся нормально, может, у нас тут будет с собаками дружить, охранять ворота. Нет, волков нафиг. Обратно в лес. Вот. Зайцев иногда кот у нас приносит из леса. Видишь, за шиворот. Говорит, этого возьмем, мы говорим, нет, обратно. То есть у нас там все такой рай для животных, да. Я это называю рай для животных. То есть их всех спасли от смерти. Вот. В том числе вывозили животных многих, ну, с войны. Вот оттуда, покалеченных, с ранениями, да, там, то есть серьезными ранениями причем. Вот. И с помоек, с боин выкупали. Периодически мы с боин выкупаем лошадей и так далее. Слава богу, нам помогают, ну, очень серьезные люди, да, тот же Рамзан Кадыров, спасибо ему огромное, то есть, ну, вот, имел, как говорится, участие, да, там, то есть в помощи. И, ну, как всякие люди из правительства помогают, да, периодично. Но все равно основная часть, мы всегда надеемся на простых людей. Нам надо закрывать очень большие счета каждый месяц, да, по всем этим... Ну, представляешь, что
1: питание,
0: такое...
1: Питание, уход.
0: Да, питание, да, да. Уход, лекарства. Понимаешь, вот мы только что нам сплавили, просто выбросили на улицу 13-летнего лабрадора, да, там, который весь больной, несчастный, там, и все такое, там, он еле дышит. И, ну, на него ушло порядка уже больше 150 тысяч, чтобы он хотя бы встал на ноги и стал чувствовать себя нормально. Это еще не конец. Он до сих пор, да, вот сейчас там кашляет, ходит, у него очень плохо с легкими. Ну, представляешь, это... Иногда на одно животное требуется по 80 тысяч в месяц просто на лекарства, на операции какие-то и так далее. Это я не считаю, ну, понятное дело, питание, там все, уход и так далее. Ну и самое, чтобы ты понимала, да, нас с благотворительного центра, который не зарабатывает ни рубля, берут 150 тысяч рублей в месяц за электричество. Твою ж маму, да, хочется сказать нашим чиновникам. Ополоумевшие вы, охереневшие, вот прям в конец, что вы с благотворительных организаций понимаете, по налогам, по всем этим делам, да, вот стрижете вот так вот деньги. По 150 тысяч просто за электричество. Это, я считаю, у вас ни бога, ни совести нету. Просто вот за это вот.
1: Кроме участия в этих благотворительных проектах, ты лично и группа «Пилот» участвуют в каких-то, в какой-то благотворительности, или все-таки за концерт надо зарабатывать деньги, и поэтому только
0: платно?
1: Нет,
0: не всегда. Я всегда говорю, что я играю бесплатно для тех, кто априори заплатить не может. То есть для раненых, для бойцов, в колониях, да, я играл очень много концертов по тюрьмам, в зонах строгого режима, в психиатрической лечебнице тюрьмы «Кресты». Я играл концерты в больнице Степанова-Скворцова, по детским этим домам, интернатам. Пожалуйста, то есть все, кто немощные, в домах престарелых, если пригласят, могу приехать и сыграть с удовольствием. То есть вот в синагоге играл бесплатный концерт, не напомнила.
1: Да, я даже
0: видишь,
1: была.
0: Да, даже. Да, нет, где возможно, да, я всегда, пожалуйста. То есть если люди не могут заплатить, то есть есть такая часть публики, да, вот такой социальный слой, я еду играть бесплатно, я же прекрасно понимаю. Но когда, ну, обычные люди приходят на концерт, я говорю, извините, пожалуйста, я, ну, для меня музыка – это хлеб. В прямом смысле, не в переносном. То есть у меня ребенок, вот, причем, ну, ребенок особенный. Вот, и мне надо ее, извините, накормить и одеть, да, и у меня там тоже там под сотку выходят все ее специалисты, логопеды, бассейны, нейропсихологи, да, и так далее, и так далее. Все ее занятия, репетиторы постоянные. Это дохрена денег-то уходит. Почти сотка, просто на ребенка. Это просто вот, ну, в связи вот с особенностями.
1: У вас сейчас ближайший концерт будет 21 июня, это через воскресенье, на крыше, с да. видом на залив.
0: Романтика.
1: Романтика.
0: Да. Будем петь песни про любовь. Ну, все какие есть.
1: То есть это будет прям вот подбор старой любимой классики или все-таки
0: больше
1: нет?
0: Я надеюсь, да, но мы, ну, не хочется же портить вечер какими-то занудствами или какой-то там агрессивной какой-то злобой, а у нас ее тоже полно в творчестве. Не-не-не. Все будет легко, романтично, с улыбкой, конечно. Сейчас вот еще выйдем в цветастых гавайских трусах. Ну, что-нибудь в этом роде.
1: Серьезно прям?
0: Я не знаю, если парни согласятся. Я-то вообще легко, слушай. Я не сразу в жизни уговорил парней выйти в семейных трусах на стадионе. Ну вот, еще в далеком каком-то там, уж я не помню, каком-то году, 99-м. Я им сказал, а что такое-то? Ну, все-таки, слушай, у нас, видишь, даже рок-музыканты...
1: Стесняшки,
0: да, стесняшки какие-то, да. Мне вот вообще по барабану. Я, как говорится, хоть в трусах выйду и, как говорится, с вертолетиком на кепке, понимаешь? Я к жизни отношусь с большим юмором, понимаешь? Ну, потому что, чтобы не сдохнуть.
1: А вообще, зрители больше на концерте любят что-то медленное, плавное, по что-то можно потанцевать, или все-таки что-то быстрое, заводное, под что можно попрыгать? Потому что в основном-то, конечно, у тебя больше заводной такой музыки играется на концертах.
0: Черт его знает, знаешь, я не знаю, честно говоря. Везде по-разному, это все зависит от публики. Она везде разная, в каждом городе. Это все очень по-разному, в зависимости от погоды, зала, где играешь, даты, дня недели, знаешь, там кому, в какой тапок кот написал с утра. Очень все разное. Поэтому иногда, да, слушай, люди, иногда им нравится постоять послушать. Ты приезжаешь с программой, да, в одном городе прям все визги восторга, понимаешь, там, как говорится, а с этой же программой едешь в следующий город играть, а там все такие, твою же мать, что за занудство.
1: Давай
0: вот,
1: Сибирь.
0: Да, давай Сибирь. Блин. Ну вот, ну что-то в этом роде. То есть люди очень разные, от города к городу. Хотя города могут быть, знаешь, там друг от друга в 200 километрах, казалось бы. А люди вообще разные, просто радикально.
1: А бывает такое, что вот приезжаешь с одной концертной программой, а потом выходишь, вот люди стоят, не понимают, и ты прямо вот в процессе концерта говоришь ребятам, ребята, это не играем, играем в Сибирь.
0: Нет, такого никогда в жизни не было. Я упрямый, я никогда не ориентируюсь на реакцию зрителей. Боже, я же тебе говорю, я с королевского кресла не спускаюсь. Я со скалы, да, я же как Акелла лежу на скале, чтобы со скалы сойти, вот это, они тебя назвали земляным червяком, да ну что-то в этом роде, знаешь, то есть меня надо вынудить, я терплю до последнего, я очень терпеливый человек, знаешь, многие говорят, что я там что-то там какой-то строгий или злой, боже упаси, я вот для таких терпеливых, как я, поди, не знаю больше почти. Я терплю до последнего. Но, понимаешь, потом у меня просто падает планка, да, я хватаюсь за бутылку, бью ее об край стола, я говорю, сейчас я всех просто порежу. Вот, понимаешь, и все, и иду в атаку. Реально. Я могу вот вилкой, как говорится, воткнуть, дорого не возьму. Тем более я вырос в Ульянке, сама понимаешь, я отдрался, понимаешь,
1: там, ну, там выжить иначе нельзя было.
0: У меня каждое субботу, воскресенье, понимаешь, был Махач район на район, понимаешь, все 8 лет школы, так что у меня богатый опыт. Я говорю, особо толерантничать не буду, понимаешь, сразу вилку возьму, как бы и воткну, куда придется. Легко.
1: Так, давай еще раз заострим внимание наших радиослушателей. 21 июня на крыше Roof Place. Билеты на сайте pilot.ru/spb.
0: Самый романтический концерт группы «Пилот» в году, можно прямо сказать.
1: Самый романтический,
0: да,
1: концерт.
0: Самый романтический, да.
1: Будешь нам сердечки со сцены отправлять?
0: Конечно. Все в зале должны целоваться.
1: А что делать тем, кому не с кем?
0: Вот, поэтому это неприятели, мужики, неприятели берите с собой. Ну, хотя бы мы же, ну, как бы, нам европейские ценности чужды. Вот, глубоко чужды. Поэтому можно как-то.
1: А, неприятели в плане не приятелей,
0: да,
1: а девушек.
0: А даму берите.
1: Потому что,
0: да,
1: неприятели.
0: Потому что придется целоваться вот с этим вот.
1: Не с приятелем.
0: Да, да. Мужики, идите с дамами. Да, дамы берите кавалеров, да.
1: Отлично.
0: Все было прилично, по-ленинградски, да.
1: Илья, у нас осталась еще одна несыгранная сегодня песня из новых. Да. Песня «Дыши», что про нее расскажешь?
0: Ты знаешь, как ни странно, эта песня для меня лично была навеяна альбомом «Актриса весна» группы ДДТ. И мне вообще очень нравится творчество группы ДДТ. Вот, и я на нем, ну, в свое время тоже очень много слушал. И, ну, ранние в основном пластинки, да. Не нравится эта вся политизированность, очень жутко не нравится, да, мне больше нравится вот про любовь, про дворы, про Питер,
1: белую реку.
0: Про белую реку, да, вот это все, дождь, звонко, ну, вот мне нравится образность, да, понимаешь, мне нравится образная поэзия. Как только началась вот эта вот, как это, политконференция, ну, блин, этого хватает на телеканалах, да, вот этих вот информационных, мне это не очень интересно. Вот. Я об этом в новостях почитаю, если надо будет, да. Или вот у меня как раз барышня этим занимается, да? Сударыня, да, моя любимая. Вот. А так вот, поэтому это вот прям, скажем, да, Юрию Юлиановичу такой поклон его творчеству. Вот моя такая ответная ему песня. Можно сказать, это подарок ему.
1: Отлично, итак, песня «Дыши», слушаем, премьера. Напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения мы ждем ваши комментарии по поводу новой песни.

0: Илья, спасибо огромное. Песня потрясающая, просто прям вот до слез.
1: Ну, во здравие, да, радости, как говорится.
0: Я думаю, что мы зачитываем завершающий комментарий сегодняшнего чата. Илья, благодарим за песню. Позвольте личный вопрос. Знаете ли вы поименно своих демонов? Ого, какой вопрос под конец эфира.
1: Я очень хорошо знаю главного своего демона. До сих пор победить его не могу. Буквально недавно... Причем, что, ну, блин, наверное, многие знают, да, что я провожу все эти лагеря джедайские. Вот
0: да.
1: У нас, да, орден джедаев российские существуют. И мы открыто подобные проблемы обсуждаем между собой, да. Вот, и мы только что об этом говорили, что, ну, выявили, какой у кого, какие демоны есть. Я очень хорошо знаю по именам своих чудовищ. Я стараюсь их держать на поводке, но не могу. Ну, у меня есть такие пара демонов, в которых я не могу контролировать их поведение. Скажем, как сказать, я достаточно держу их на достаточно коротком поводке, чтобы не было проблем в социуме, да, грубо говоря, там, в общении с людьми и так далее. Но я не могу с ними справиться, я под полный контроль их взять не могу. Поэтому, например, когда меня говорят, меня называют духовным учителем, я говорю, боже, бог с вами, ну вы что, какой же я учитель, если я своих чудовищ, своих демонов победить пока не могу. Нет, нет, я не готов. Я преподаватель, да, я преподаю закон Божий, да, ну, уже много лет, но я не духовный учитель, я не готов вот эту планку взять на себя, ни в коем случае, пока что точно нет.
0: Такой... Интересная завершающая нота эфира. Илья, спасибо огромное за то, что нашел время, за то, что к нам пришел в своей плотной вообще концертной программе, программе подготовки к концертам. У меня всегда в...
1: Очень вкусные яблочки, друзья мои. Вот Регина принесла такую вкусную беличью тарелку, вот тут с орешками, яблочками. Шикарно. Они меня купили.
0: Мне, ой, спасибо. Мне очень понравился просто...
1: Не преуменяй.

0: интересует, откуда мы в этом мире взялись, кто я такой, кто остальные люди. Меня вот эти вещи интересуют, то есть такие, ну, браманические, да. Я все-таки браман, поэтому живу соответственными категориями. Поэтому у меня три любимые книжки. Это, во-первых, первая книжка, ну, Евангелие, естественно, да, и не только Евангелие, но мне, например, гораздо интереснее читать всякие апокрифы, которые запрещены официальной церковью. Вот, мне их даже интереснее читать. Потом я бы каждому человеку рекомендовал бы прочитать обязательно Бхагавад-гиту. Это прям, ну, книга всех книг тоже, как бы. Вот. И я бы посоветовал прекрасного американского писателя Нил Дональд Уолш. Он написал прекрасную книгу «Беседы с Богом». Это вот из неразвлекательной литературы. Вот. А так, я очень люблю Гессе. То есть у меня «Игра в бисер» — моя вообще любимая книга художественная. Мне очень нравится Алессандро Барико. Вот «Море и океан» — книжка одна из самых моих любимых. Вот. Мне нравится очень фантастика. Мне Беляев, Стругацкий. Ну, я фанат Стругацких. Видишь, у меня три любимые фильма. Это «Сталкер», «Солярис» Тарковского и «Гадкие лебеди». Это все по Стругацким. Я фанат Стругацкого. Я фанат Тарковского, и я фанат Стругацких. Вот. Поэтому вот, вот так вот. И перечитал всю советскую фантастику в юности, конечно, в детстве. Я фанат.
1: Ну что, дорогие радиослушатели, мы получили список литературы на лето. Вот. В конце лета Илья Леонидович спросит, поставит оценки
0: за читательский. Учебник, да.
1: За читательский дневник.
0: Я не просто так писал вам свой учебник. Будьте любезны, изучите.
1: Да, книга «Анатомия шоу-бизнеса» на самом деле потрясающая. Я не собираю шоу-бизнес, но я прочитала ее от корки до корки дважды. Вот, теперь я не могу ходить на некоторые концерты, потому что я вижу все.
0: А ты видишь ошибки
1: артистов? Я вижу ошибки, да.
0: Ой, видишь, вот так.
1: У меня был один из артистов, на которых я много лет, мы ходили на их концерты, и после твоей книги я больше не могу к ним ходить, потому что я вижу и ошибки звука, и ошибки техники, и ошибки на сцене, и все.
0: Вот так вот, видишь. Главное, что этих ошибок не так уж и много, но их совершают практически все. Ну, молодые артисты, кто идет, строит, начинает себе карьеру, эти там 20-30 ошибок совершают абсолютно все артисты, практически. Поэтому, и это стоит им карьеры в итоге. Поэтому я вам очень рекомендую, да, вот «Анатомию шоу-бизнеса» почитать все-таки, прежде чем идти на сцену.
1: И, Илья, ждем твою новую книгу, конечно, новый альбом, и встречаемся 21 июня.
0: Ну, пишем. И книжку пишу уже, восьмую, да, и альбом, пластинку пишем. Мне вот, как говорила одна эта тетенька, и пишу пластинку, пока все нравится.
1: Супер! Спасибо тебе большое. Классного концерта, друзья. Встречаемся 21 июня на крыше. Слушаем самый романтичный концерт и группы
0: «Пилот». Этого года. Романтичный концерт этого года.
1: Вот. Ну и все. Всем пока-пока. У нас в студию уже пришла Александра Яковлева. Это значит, что через полчаса у нас новая программа.
0: Все, радости и вкусности, друзья мои.
1: Да. Всем пока-пока. Илья, спасибо тебе еще раз большое. Все-таки я поставлю песенку, которую я подготовила,
0: давай.
1: Которая мне очень нравится. Она, можно сказать, жизнеутверждающая. Да. Сумасшедшим жить легко.
0: О, Господи. Привет родному 20-му отделению Степашки.
1: Все, поехали.

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: Я в шоке.
2: Погоди, давай начнем сначала.
0: Простые вопросы с Александрой Яковлевой.
2: Мне бы хотелось задать такой вопрос.
0: В прямом эфире Радио Шок.
2: Наливайте чашечку кофе и слушайте.
0: Мы начинаем.
2: Ого, не успела я сообразить, а я уже в прямом эфире. Привет, дорогие друзья, это Александра Яковлева и «Простые вопросы». Мы с вами не только в аудиоверсии на Радио Шок, естественно, мы с вами еще и в видеоверсии ВКонтакте, в группе этой передачи. Она называется «Простые вопросы» с Александрой Яковлевой. Если вы туда зайдете, вы сможете смотреть стрим. Сегодня будет, безусловно, интересно, потому что я, конечно же... В общем, как человек, который постоянно вам, как, знаете, как повар, который готовит разные блюда, я сегодня вам приготовила, можно так сказать, Вадим, ты меня простишь?
3: Постараюсь.
2: Я сегодня вам приготовила целого артиста оперного театра, и не просто оперного театра, а... Таки Мариинского театра. А вот это таки было посвящение Илье Черту, который только что был там недавно буквально в прямом эфире на Радио Шок. И вот с Региной они тут вот такими выражениями пользовались. Я хочу вам представить с удовольствием, вы слышали уже этот нежный голос. Нежный. Мужской тембр. Это Вадим Якимов, оперный певец, солист Академии молодых певцов Мариинского театра. А еще человек, который увлекается рок-музыкой и коллекционирует винил. Вот такой вот. Вот такой вот у меня сегодня гость, Вадим. Можно? Я с Вадимом даже не спросила разрешения. Мы просто виделись и общались уже до этого, и мы были на «ты». И поэтому я можно себе позволю, Вадим, на «ты» общаться в прямом эфире?
3: Конечно.
2: Вадим, я думаю, что у наших слушателей возникает... Всегда очень много вопросов, когда речь касается Мариинского театра, потому что это такое культовое, в общем, как будто храм музыки, к которому, если кто-то подступился, это означает, что этот человек, практически небожитель. И всем, конечно, хочется заглянуть за кулисы. Скажи, пожалуйста, как так получилось, что ты вот в святая святых в какой-то момент попал?
3: Я увидел... Информация о прослушивании, точнее, мой однокурсник, когда мы еще учились вместе в Нижегородской консерватории, увидели информацию о прослушивании в Академии молодых певцов Мариинского театра. Мы с ним вместе поехали, собственно, так мы до сих пор вместе и работаем там.
2: А то есть вас обоих взяли?
3: Да.
2: А что такое Академия молодых певцов Мариинского театра? Я думаю, практически никто не знает.
3: Ну, можно сказать, это такая молодежная труппа Мариинского театра, то есть... Солисты Академии принимают участие как в собственных спектаклях, которые делает исключительно Академия, так и в основных спектаклях Мариинского театра.
2: А где есть у этой Академии какое-то свое здание или помещение, где проходят вот эти выступления?
3: Во-первых, есть репетиционные помещения во всех зданиях Мариинского театра. Сцены те же, это солисты Академии принимают участие как в спектаклях, как на основных сценах Мариинского театра, так и в камерных залах. В частности, вот есть зал Прокофьева, где у нас проходит очень много детских спектаклей.
2: Означает ли вот участие вот в этой вот, так, как это можно сказать, молодежном составе Мариинского театра, означает ли это, что эти... артисты в основном принимают участие именно в детских спектаклях, потому что они ближе к народу, к детскому.
3: Нет, в разных спектаклях, кому как повезет, как решит руководство.
2: А до скольки лет человек считается молодежью в Мариинском театре?
3: На самом деле нет таких конкретных рамок.
2: Ну, не говорят, что вот тебе 36 или 42, и поэтому ты уходишь на пенсию в основной Мариинский театр, фу-фу, выгоняем из молодежи.
3: Нет, у нас такого нет. У нас бывает по-разному.
2: То есть у вас до 70, в принципе, молодежный состав?
3: Не знаю, может быть, когда-нибудь и до этого дойдет, кто
2: знает. Скажи, пожалуйста, Вадим, какой у тебя голос?
3: Баритон.
2: Баритон. Есть ли у тебя какая-то любимая, не знаю, партия, которую вот ты поешь, и она самая твоя дорогая твоему сердцу, и ты, тебе, говоря, получаешь колоссальное удовольствие именно вот от этой партии?
3: Ну, сложно так выбрать. Мне нравится все, что я исполняю. Собственно, в каждую вещь, которую исполняешь, ты вкладываешь душу, и она после этого, мне кажется, не может не нравиться, если работать это все, так сказать, с душой.
2: А что, вот смотри, музыканты, я обратила внимание, делятся на две неравные, как мне кажется, группы. Одни любят в основном как раз топовые вот хиты. То есть им нравится, когда вот эта ария именно такая вот знаменитая, вот ее. А есть, или там, да, если это человек, который играет в оркестре, вот ему нравится играть хиты. А есть люди, музыканты, кто говорит, не, ну это, слушайте, это мы все в музыкальной школе уже переиграли, я вот хочу вот Губайдулину там, или ну какой-нибудь вынос мозга окончательный. Вот это у меня да. Вот ты к какому типажу себя относишь?
3: Я люблю как вещи классические, так и что-то современное. Все зависит от различных факторов.
2: Я, кстати, тут мы спорили и с одним знакомым и обсуждали, есть ли современные, существуют ли как бы классные, действительно признанные современные композиторы. Я знаю, что они есть, но все равно я хочу у тебя спросить, как у специалиста, я все-таки не могу ручаться, что вот там их действительно большое количество. Вот как ты это оцениваешь?
3: Конечно, есть. С кем-то из них я даже знаком лично. Есть, например, мой хороший друг, коллега Рустам Сагдиев. В частности, у него идут оперы на камерной сцене Мариинского театра в зале Прокофьева и также на других площадках по всей стране.
2: То есть он работает непосредственно присутствует на постановках?
3: Ну, по возможности, да.
2: Вот. Дорогие друзья, в общем, мне кажется, что... И Мариинский театр тоже... Существует такое мнение, что как будто в Мариинский театр современных композиторов не пускают, потому что для того, чтобы войти в святая святых, надо быть минимум... Родионом Щедриным. Хорошо, ладно, из последнего.
3: Ну, я думаю, что такое, конечно, редко, но бывает, что что-то ставится современное, бывает...
2: Но не то, чтобы это прям... Ну, понятно, что этого в репертуаре не очень много, но, в принципе, вот это... А еще, смотри, я сейчас пройду по всем, потому что, чтобы уже наши все успокоились, а потом мы за рок-музыку с тобой.
3: Отлично.
2: И пластинки.
3: Наконец-то.
2: Мы же все-таки на радио пришли, где музыка-то потяжелее.
3: Да, да.
2: Да? Но люди, видишь, смотрят Мариинский театр, думают, ну что же она не спросила-то у него? Зачем она его выпустила и не задала вот этот вот вопрос? Поэтому надо пережить еще несколько вопросов от меня.
3: Хорошо, постараюсь.
2: Смотри, значит, правда ли, это сейчас, да, надо будет сказать, правда ли, что артисты Мариинского театра работают вообще на износ без выходных, потому что многие так думают. Вот какое у тебя, например, расписание?
3: Да, такое у многих бывает. Тут, опять же, все зависит от востребованности в конкретный период, от, так сказать, отношений с театром. Кто-то в штате, кто-то не в штате. Я 10 лет, вот, например, я проработал. У нас был такой ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов. Мы исполняли многие хоровые партии в спектаклях на основных сценах. Вот как вторая работа в театре у меня была. Там у меня было, например... какие-то месяцы до 23, по-моему, спектаклей.
2: В месяц?
3: В месяц, да.
2: То есть это в день как минимум один спектакль, а то и два. Потому что сейчас же бывает,
3: да,
2: в 12, например, какой-то, вот мы,
3: да,
2: ходили.
3: Да, бывает.
2: В 12 и в 7.
3: Было даже такое несколько раз, что и 3 спектакля в день.
2: Потому что залы Мариинского театра множатся. Вот тебе не страшно? Смотри, Мариинскому театру отдали Лендок, там сейчас будет еще одна сцена. Рекорд на Садовой, там еще, говорят, еще несколько. То есть вот сейчас вот Мариинский театр разрастется сценами, и будет Вадим Якимов работать, пахать, как раб на галерах, на Мариинский театр, на искусство.
3: Да пожалуйста, пожалуйста.
2: Тогда вопрос. Смотри, ты, кстати, если какие-то вопросы ты считаешь неприличными или невозможными на них ответить, ты так и скажи мне.
3: Хорошо.
2: Саш, знаешь что? Давай-ка про рок-музыку. Хорошо ли зарабатывают артисты Мариинского театра?
3: Саша, знаешь что? Давай-ка про рок-музыку.
2: Я знала, перед каким вопросом. Это предупредить. Не, ну хорошо. Зарплата, какая-то ставка в месяц или зависит от количества спектаклей? То есть вот почему ты сейчас сказал «да ради бога»? Потому что чем больше спектаклей, тем выше зарплата? Ну давай без конкретики.
3: У кого как. Все зависит, опять же, от юридических отношений с театром. Да, у кого-то оклад, кто-то, например... вне штата получает какую-то фиксированную зарплату, кто-то вне штата получает по количеству, там, например, спектаклей. У всех по-разному.
2: То есть я так понимаю, что это такая гибкая очень история.
3: Конечно.
2: А есть ли внутри... ведут себя... звезды. Там же есть все равно вот те, которые, звезды оперные.
3: Бывает, да.
2: Да.
3: Встречался на сцене, в хоре работал, встречался на сцене.
2: Есть ли в Мариинском театре такой какой-то кодекс, что, например, звездам не зазнаются, потому что это не камильфо, это Мариинский театр, и в Мариинском театре себя так не ведут? Или наоборот, звезды позволяют себе задрать нос и как особняком держаться?
3: При мне вот так особо нос никто не задирал. То есть я помню, например, вот как раз в ансамбле Академии я несколько раз в опере «Трубадур» пересекался с Анной Нетребко. В опере «Итальянка» в Алжире, например, с Эльдаром Абдразаковым. Как-то помню, даже Пласидо Доминго у нас что-то дирижировал. Вот. Я не встречал особо такого.
2: То есть серпентарий — это не про закулисье Мариинского театра. Сейчас давай вот честно.
3: Саша, знаешь что?
2: Видите, какой у меня гость сегодня хороший? Самое главное — направить в нужное русло. Вадим, самое неожиданное, на самом деле, Мариинский театр — это очень здорово. И мы с большим... Кстати, я потом у тебя, если с твоего позволения, спрошу, какие у тебя ближайшие спектакли, потому что вдруг кто-то из наших радиослушателей захочет быстро бегом увидеть тебя на сцене, поэтому тебе придется вспомнить,
3: в каких... В этом сезоне пока не планируется.
2: А то есть уже на каникулы все уходит? Потихонечку.
3: Я уже потихонечку, да.
2: Самое неожиданное, на самом деле, в твоей биографии — это как раз вот рок-музыка, потому что, большинство классических музыкантов, в общем, если и любят джаз, то хорошо, но уж чтобы рок-музыку, это... Ой. Же...
3: Бывает, как? Бывает такое, бывает. Я и как ведущих солистов театра встречал там в футболке, там Black Sabbath, например. Ничего, нормально.
2: Как, почему ты, почему именно рок? В какой момент это началось?
3: Сложно так вспомнить конкретный момент, но, пожалуй, это началось, когда мне было 12 лет, и когда мне в руки случайно попал альбом In Rock группы Deep Purple.
2: То есть ты сразу с козырей пошел?
3: Можно и так сказать. Не сказать, что я тогда все это понял, но потом, чуть позже, я к этой музыке вернулся. И уже как бы я был к этому подготовлен.
2: Ну ты смотри, сейчас я тебе... Это было какое время? То есть уже можно было, в принципе, застать на виниле?
3: Нет, тогда как раз это были нулевые годы. Начало нулевых. Самый упадок как раз винила. Он только чуть позже начал уже возвращаться к жизни.
2: То есть это все было, то есть то, что ты говоришь, это знакомство с музыкой, все было через кассеты или уже диски, что это?
3: В данном конкретном случае это был компакт-диск.
2: То есть ты уже так... я знаю, что ты какую-то совершенно необыкновенную принес музыку. Кстати, Вадим, как человек с гурманским вкусом к музыке, не только в силу своей профессии, но и в силу просто своего увлечения и коллекционирования, принес... для меня не всегда известную музыку. Но расскажи, пожалуйста, я приглашаю всех послушать то, что выбрал Вадим. Вадим, расскажи, что, во-первых, ты хотел бы поставить в первую очередь? из того, что ты принес.
3: Но можно сначала немножечко расскажу про стиль музыки?
2: Давай.
3: Уже лет 10 в подавляющем своем большинстве я слушаю прогрессив-рок. Я вот как раз принес 5 композиций. Ну, возможно, как бы моя любовь к рок-музыке совместилась с моим музыкальным образованием, и в определенный момент мне захотелось послушать что-то посложнее, чем, так скажем, что-то песенной формы, что-то с более сложным музыкальным языком. Ну и тогда как раз мне на помощь пришел прогрессив-рок, классический прогрессив-рок 70-х годов. Вот, собственно, так все и началось.
2: Что ты хотел бы включить в первую очередь из того, что у нас есть? Скажи, пожалуйста. Тебе напомнить? Или ты помнишь?
3: Давай группу Camel. Я думаю, что с такого, с веселенького начнем.
2: Скажешь пару слов, что это за группа для тех, кто, например, не знает?
3: Это группа, которая появилась в начале 70-х годов. Но они считаются одними из классиков прогрессив-рока. Вот таких альбомов, как Mirage, Moon Madness, The Snow Goose. Я же принес композицию Uneven Son из альбома Rain Dances.
2: Да, и мы сейчас ее будем непременно слушать. Я хочу вам напомнить, что мы в прямом эфире на Радио Шок. Вы можете, кстати, нам писать в чат, он есть на сайте, и ссылка на него есть в анонсе к этой передаче. Но и потом обязательно поговорим про прогрессив-рок, вообще, в принципе, про хорошую музыку, потому что, наверное, именно Вадим именно тот человек, вкусу которого можно доверять, и, наверное... Пока Вадим, можете попросить, пока звучит композиция группы Camel, подумать о том, я обычно заранее вопрос никогда не задаю, но мне очень интересно, как ты определяешь, что такое вообще хорошая музыка. Поехали, слушаем.

0: наливайте чашечку кофе и слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире «Радио Шок».
0: Ну, мы чуть-чуть резанули Кэмела, потому что мы уже уплыли тут просто все.
2: Конечно, музыка такая, сложно было что-то подобрать более-менее под радиоформат, потому что там бывают композиции по 20 минут, вот, поэтому, конечно, будем слушать часто не целые композиции, а фрагменты.
0: Но это всегда можно найти сейчас, благо доступ есть к любой, конечно, музыке. Самое главное, вот мне кажется, что люди не, как раз из-за того, что доступ есть ко всему, люди не очень понимают, что им выбрать. То есть когда просто все теряются, и поэтому такую роль приобрели инфлюенсеры. В общем, люди, мнению кого доверяют, и этот человек говорит, вот это хорошая музыка, слушайте. И люди слушают. Вот сегодня, Вадим, сегодня ты в роли инфлюенсера. Понимаешь, выступаешь. Человек, который говорит, вот это хорошая музыка. Скажи, как ты для себя, не для кого-то другого, да, а просто для себя решаешь. Вот что для тебя важно, что не важно?
2: Ну вот если начать с самой такой базы, вот что вообще для меня не только музыка, но вообще искусство, это, во-первых, какие-то идеи, которые оно выражает, которые выражает конкретное произведение, какой-то смысл. И, во-вторых, это язык, которым этот смысл излагается.
0: Ну вот люди, может быть, некоторые думают, ну вот здесь же нет слов, а какой смысл может быть в инструментальной музыке вот такого плана? Рок — это обычно про вокал яростный, про гитарные рифы.
2: В инструментальной музыке может быть много смысла, в том числе заложено автором. Если вспомнить классику, то можно, ну, например, даже у Бетховена. Как раз вот его героические темы, вот эти вот, когда он боролся с глухотой, он все это отражал в своей музыке.
0: То есть, видишь, у нас в основном, я думаю, что, да, люди привыкли, что джаз — это инструментальная музыка, которую можно слушать без вокала, а в основном все как-то песни любят, песни. В прогрессив-роке есть ли вокал или это в основном инструментальная музыка?
2: Ну, как мы сейчас слышали, вокал там все-таки есть. То есть вокал там скорее выступает часто не как какой-то, так скажем, лидирующий инструмент, а как один из инструментов.
0: А как отличить прогрессив-рок для тех, кто не разбирается в направлениях рока, а ну хочет разобраться? Как отличить прогрессив-рок от других вот разновидностей рока? Как, на что надо обратить внимание?
2: Ну, более сложный музыкальный язык. Сложно вот так в двух словах, конечно, сказать. Более сложный музыкальный язык.
0: Сложный, это гармония или...
2: И гармонии, и ритмические рисунки, и сложная музыкальная форма. То есть часто форма бывает не куплетная в произведениях, а какая-то другая.
0: А когда ты включаешь, вот ты, например, бывает такое, что человек, который занимается именно музыкой профессионально, он потом приходит домой и вообще не может слушать музыку. То есть ему хочется тишины. Ты когда после работы приходишь домой, у тебя возникает желание включить прогрессив-рок, например?
2: Ну, или конечно, что-то? Это же контраст, как раз вот на контрасте я и отдыхаю.
0: То есть ты серьезно слушаешь после оперы?
2: Почему нет?
0: А почему нет? Вот. Еще про вокал. Конечно, понятно, что ты там человек, который профессионально поет, возникает ли у тебя желание, или слышишь ты огрехи в вокале? Вот, есть у тебя профессиональная деформация? Потому что, ну, например, я когда смотрю, когда люди танцуют, ну и даже балет в Мариинском театре, я все время вижу, когда, если стоит не так стопа, но это уже невозможно, ты все равно это видишь. Насколько ты замечаешь вот эти вокальные какие-то вещи?
2: Ну, тоже замечаю, конечно, как без этого. Никто не идеален.
0: Ну, это да. А петь? Вот скажи, тебе хотелось петь самому в группе? Ты же можешь вообще все что угодно петь.
2: Да, хотелось бы. Хотелось бы, честно говоря, мне этого очень не хватает. Когда-то еще до консерватории я пел в группе, даже играл на бас-гитаре. Потом как-то, собственно, я перешел в классическую музыку, но мне всегда этого, в принципе, хотелось бы.
0: То есть, а есть запрет на это голосовое именно? Смотри, предположим, твой голос принадлежит условно, да, Мариинскому театру. Ты трудишься голосом, это твой рабочий инструмент. Может ли театр сказать, не, Вадим, вот экстрим-вокал, например, ну, предположим, да, давай-ка нет, потому что как ты потом споешь нам трубадура?
2: Ну, во-первых, мой голос все-таки принадлежит в первую очередь мне.
0: Это посмотри, какой у меня подход, как он называется, нет, не бюрократический. Как это называется? Какой у меня подход? Экономический, вот.
2: Ну, в принципе, если одно другому не мешает, то почему бы и нет?
0: А мешает или не мешает?
2: Ну, я, во-первых, экстрим-вокал никогда не практиковал. Лично мне, но я ж нигде больше не пою, так что мне не мешает.
0: Ну, пока нет. Технически, ну, я могу себе представить, например, что можно там как-нибудь что-нибудь... Хорошо, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то пластинки? Во-первых, сколько у тебя пластинок?
2: Примерно 500.
0: Ого! То есть у тебя какой-то специальный шкаф, я так предполагаю,
2: да,
0: для них?
2: Да.
0: А он... Скажи, как правильно хранить, кстати, винил, для тех, кто не знает. Есть какие-то особенности?
2: Строго вертикально, горизонтально крайне не рекомендуется. Пластинки могут деформироваться. Ну и, конечно же, защищать пластинки от пыли специальными антистатическими конвертами.
0: У тебя каждая пластинка вот в специальном,
2: конечно,
0: конверте?
2: Конечно, обязательно.
0: А если на развалах где-то покупается пластинка в таком трэш-состоянии, бабушкинская?
2: Ну, одно дело, например, когда она грязная, ее просто можно помыть. Другое дело, когда она запиленная.
0: И, ну, предположим, что она покрыта толстым слоем пыли, и конверт, он такой уже, знаешь, ты берешь его в руки, а он у тебя в руках уже разваливается. То есть ты тогда что делаешь? Вот что в таких ситуациях настоящий коллекционер, гурман делает с пластинкой?
2: Ну, перед тем, как купить пластинку, я все-таки оцениваю ее состояние, потому что если состояние слишком плохое, то я ее все равно не буду слушать. Потому что это сложно будет с таким большим количеством помех. Во-вторых, это очень вредит игле.
0: Вот у тебя все-таки специфический вкус музыкальный. Это не то, что можно купить на развалах, потому что выкинули свою коллекцию соседи по коммуналке.
2: Ну да, в таких местах, конечно, редко бывает.
0: Как ты ее собирал?
2: По-разному. И в магазинах покупал, и здесь, в Петербурге, раньше, и в интернете, в частности, вот есть интернет-аукцион мешок.нет. Но сейчас я не так много

0: не хватает. Я понимаю, что это как у музыкантов гитара, просто нужна еще одна. Угу. Какая тебе нужна очень пластинка? Вот самая-самая долгожданная.
1: Ну, вот в данный момент у меня в последнее время такая новая, так сказать, волна любви к группе Wandergraf Generator. Это тоже прогрессив-рок 70-х. Ну и вот мне хочется вот побольше их пластинок. У меня сейчас всего три. Еще бы альбомчика три бы приобрести, было бы замечательно.
0: А какая...
1: Можно, кстати, ее сейчас послушать.
0: Она да? Вот давай.
1: Как раз-таки из того альбома, который мне хотелось бы приобрести, это фрагмент композиции Pilgrims.
0: А звучит как какая-то нидерландская вообще группа. Wandergraf — это что-то, что-то наше, мое в смысле.
1: Ну да, это вот в честь... Это какой-то изобретатель генераторов, да, какой-то там Wandergraf, и в честь него так вот решили, в честь, точнее, генератора, который он изобрел, решили назвать группу так, я понимаю, я точно не помню, но...
0: Вот этот нейминг группы, это, конечно, просто это отдельная тема. Ну, Wandergraf генератор, прекрасно, Pilgrims, мы будем глушить, то есть мы не целиком ее будем, или она
1: Я как раз обрезал, там вторая половинка композиции, она занимает 4 минуты.
0: Супер, тогда слушаем. Это прямой эфир на радио «Шок». У меня здесь в студии Вадим Якимов. Я солист Мариинского театра, с которым
1: Академия молодых певцов.
0: Академия молодых певцов Мариинского театра. Вот. Это потому, что я желаемая за действительное уже и коллекционер винила. Мы говорим о прогрессив-роке в основном сегодня. А это Wandergraf Generator или генератор Pilgrims. Поехали. Поехали.

0: слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире Радио Шок.
2: Мы продолжаем «Простые вопросы». Это «Радио Шок». И, конечно же, мы слушаем не самую, казалось бы, популярную музыку. Но, Вадим, как же это было романтично только что.
3: Я рад. Это, кстати, здесь поется о том, что вся жизнь — это как дорога пилигрима, и неизвестно, к чему она приведет. Такие немножечко экзистенциальные размышления.
2: Знаешь, при этом размышления, да, настроение у музыки, оно все равно какое-то всегда особое. Вот если русский рок, он такой минорный почти всегда, он такой вообще страдающий. Вообще русскоязычная музыка, она любит вот пострадать. То здесь было столько света в этом, какое-то лето такое, вот эти белые ночи, она как будто под белые ночи.
3: Да, я специально вот сегодня постарался такие композиции подобрать, потому что там, конечно, разные. Вот у тех же Ван дер Граф, там очень много такого, немножечко даже депрессивного.
2: Ну, вот сейчас звучало как будто, знаешь, это такой мой дилетантский взгляд со стороны, как будто мюзикл такой классный переходит в какую-то рок-оперу такую. Вот было немножко вот такое ощущение, но все это при этом... Такое жизнеутверждающее. Удивительно просто.
3: Ну, да, кстати, вот одна из особенностей прогрессив-рока — это вот диалог с разными направлениями, с другими направлениями музыки. Как, может быть, и с классикой, может быть, и с джазом. Вот поэтому тут и духовые инструменты используются.
2: Ну, я так я правильно понимаю, что прогрессив-рок вот так вот с кондачка, простите мне вот такое вот слово, не сыграешь. Если ты не профессиональный музыкант, ну или не близок к этому, то сложно.
3: Ну, скорее да, скорее не сыграешь. Это нужно все-таки как-то вот войти в этот стиль. Тоже, ну, не обязательно, конечно, да. Тоже прогрессив-рок — это понятие очень широкое. Не обязательно прям иногда владеть там какой-то супертехникой игры, но можно сделать что-то интересное действительно.
2: А у нас есть современные группы этого направления, вот скажем, в Петербурге, на концерты которых ты с удовольствием ходишь?
3: Да, есть. Периодически, например, даже фестиваль прогрессив-рока в Петербурге проводится, называется «Бабуинум Фест». Не знаю, как сейчас, вот в прошлом году не проводился, но иногда вот они какие-то концерты организуют. Вот, например, вот у меня есть хороший знакомый клавишник Иван Размаинский, он играет в группе «Рос Виталис», плюс у него еще какие-то другие проекты есть.
2: И как это вот, когда ты приходишь на «Бабуин Фест», как это соотносится с той музыкой, которую ты вот на хорошем виниле из 70-х привык слушать? Вот что ребята сейчас... играют, как ты это оцениваешь?
3: Ну, там, конечно, очень разная музыка. Там, в принципе, не только прогрессив-рок, там что-то, что хотя бы вот что-то с такой, хотя бы с какой-то претензией на такую, на небольшую такую необычность. Вот, а бывают прям вот очень интересные группы, причем из разных городов России, из Москвы, из других вот. Помню, мне одна группа очень из Новосибирска понравилась.
2: Ну, Настя, я так понимаю, сейчас вообще не часто привозят, не знаю, мне кажется, все реже и реже прям иногородних ребят, особенно вот из Сибири. Это если только кто-то за свой счет приезжает, чтобы выступить в Питере на хорошей сцене, к сожалению. Поэтому, конечно, вообще очень сложно знакомиться. А есть какое-то у вас комьюнити у любителей такой музыки? Или, может быть, вообще в принципе, в каких комьюнити таких вот, с кем ты плотно общаешься, ты состоишь? Может быть, есть комьюнити любителей винила, где вы там все друг с другом знакомы, общаетесь и обмениваетесь опытом? Или, наоборот, прогрессив-рокеры?
3: Да, конечно, есть разные комьюнити и по винилу, и по прогрессив-року. Есть и российские, и зарубежные. Из зарубежных вот есть такой замечательный сайт progarchives.com. Это фактически энциклопедия прогрессив-рока. Там вот я узнал много очень интересного для себя. Есть и группы, чаты, все это есть.
2: То есть, ну, естественно, потому что как надо же где-то черпать информацию. Это же не Яндекс, извините, музыка.
3: Конечно.
2: Хотя наверняка у тебя там соответствующая подборка уже тоже. Яндекс уже, наверное, тоже тебя пичкает и говорит: Вадим, послушай.
3: Яндекс музыку вообще стриминги особо не слушаю. Если что касается цифрового прослушивания музыки, то я обычно это качаю в лослес с торрентов и слушаю.
2: А собираешься ли ты, в принципе, дойти до бобин?
3: Почему собираюсь? Я уже дошел, можно сказать. Ну так, немножечко. Это, конечно, такая технология. Если что-то брать на бобинах, как бы официально изданное, то это очень большие деньги. Вообще, это, конечно, технология, она очень дорогая. И сами магнитофоны, и ленты, конечно же. Поэтому я к этому только чуть-чуть так прикоснулся.
2: Но понял. У тебя есть, признавайся, что у тебя?
3: Да, ну у меня такой советский у меня катушечник Astra 110. Но очень неплохой, у него очень хороший частотный диапазон, несмотря на его другие недостатки, из-за чего он, в принципе-то, его можно довольно-таки незадорого приобрести. Вот у него очень хороший частотный диапазон, и, в принципе, я думаю, что... Таким образом, я вот к этой технологии прикоснулся, мне очень понравилось.
2: Не, ну это же такие штуки, то есть вот именно для... Бобина, она вообще огромная, то есть если ты пластиночку поставил так аккуратненько, она незаметно встала у тебя в шкаф, то для бобины это надо отдельно, мне кажется...
3: Ну почему огромная? Сколько там...
2: И показал огромной рукой, длинными пальцами своими, показал сантиметров 15.
3: Ну да, или больше. Ну, ну да, как бы пластинка, она, конечно, она хоть и большая по ширине, но она тоненькая. Эти, конечно, они потолще, да.
2: Я вам расскажу, что вот среди вот этих вот коллекционеров винила, вот в частности Вадим, вот он может прийти в гости с пластиночкой под мышкой, которой нет у людей, которым он идет, чтобы послушать всем вместе. Вот с бобиной тоже, в принципе, можно в гости прийти. Здравствуйте, я к вам с бобиной. Мне кажется...
3: Интересно звучит.
2: Ой, а кассеты? Это совсем зашквар? Потому что сейчас кассеты, просто я понимаю, что это модно.
3: Да, сейчас тоже это входит в моду, да, уже вошло.
2: Но это же не звучит, то есть как кассеты по сравнению с винилом, это вообще не тот звук, или у тебя просыпаются, слезы наворачиваются, когда ты слушаешь «Седую ночь» на кассете?
3: Ну, «Седую ночь» я ни в каком виде не слушаю, честно говоря. Тут все зависит от качества ленты, от качества записи и от того, на чем воспроизводить. То есть если это хорошая лента, особенно вот четвертого типа, и воспроизведенная на хорошей кассетной деке, то там, в принципе, качество звука, ну, настоящее, можно, как бы, можно достичь настоящего аналогового качества звука. Если, например, даже что-то с винила там, с бобины переписать на такую кассету, то сильно в звуке не потеряешь.
2: Ого, я, честно говоря, думала, что люди, что это наоборот, самый некачественный звук. Вот ты сейчас немножко... Я думаю, что не все знают.
3: Изначально вот эти компакт-кассеты, они как раз возникли как дешевый носитель вообще для записи речи на диктофонах. Но поскольку носитель оказался действительно недорогим, то люди стали туда записывать музыку, ну и постепенно уже звукозаписывающие компании это подхватили. И, конечно, если изначально кассетный магнитофон — это как мини-катушечник, то потом уже все равно схема техника таких магнитофонов, она ушла в другую сторону, и качество улучшилось. Появились новые типы ленты, системы шумоподавления и так далее.
2: А в какой момент резко вот снизилось качество? Это с появлением чего? Цифровой музыки, оцифровки? Когда вот это вот в качестве обрез... Вот это вот живая, вот этот живой звук, вот этот винильный звук, вот этот теплый такой, тот, которого хочется, он в какой момент ушел от нас? С появлением чего?
3: Ну, это все, конечно же, произошло постепенно. Я думаю, это все началось... в начале 80-х. Во-первых, я хочу сказать, что я ни в коем случае не против цифрового звука. Это тоже прекрасно, это очень удобный метод передачи информации. Если переписывать аналоговый звук, то качество ухудшается. Там пластинку на кассету, на бобину и так далее. Все равно потери в качестве есть. А цифровой формат можно сколько угодно переписывать, и потерь качества нет, это прекрасно. Вот. Но вообще цифровая запись когда она появилась, но она, насколько я знаю, массово она начала применяться где-то в начале 80-х. В 82-м году, насколько я помню, вышел первый компакт-диск. Ну и постепенно, все-таки, да, этот формат очень удобный, и он начал набирать популярность. В итоге вытеснил винил, потом вытеснил кассеты, ну а потом уже его вытеснили стриминги.
2: Слушай, если бы у тебя была своя группа, и вот ты был бы, например, вокалистом, представь себе, у тебя есть своя группа, ты вокалист, и тебе надо записать альбом. Вот честно, ты бы как быстро к святая святых, к винилу бы подошел, или сразу побежал бы на винил писаться?
3: Ну, во-первых, вот я считаю, чтобы что-то издавать на виниле, нужно это записать именно в аналоговом виде, не в цифровом. Вот. А это очень дорого. Поэтому я бы вообще до винила бы не дошел, скорее всего.
2: Вот так вот. Вот знаете, вот эта вот кухня внутренняя. Собирать винил, а себя на виниле и не записать.
3: Если что-то делать, делать хорошо. Если делать хороший винил, то он должен быть настоящий аналоговый полностью. Без всяких там цифровых записей и так далее. Поэтому, если что-то делать, то делать хорошо. Если плохо, то лучше не делать. Я так считаю, лучше издать в хорошем цифровом виде с высоким разрешением. Это, мне кажется, лучший вариант.
2: Класс. Давай еще что-нибудь послушаем, потому что очень уж гурманский у тебя сегодня плейлист.
3: Так, вот как раз композиция, которая... когда я вчера выбирал... Знал, что я сегодня пойду на радио. Я сразу вспомнил про эту вещь, потому что она очень так подходит к радиоформату. Она длится всего 3 с небольшим минуты. Это композиция итальянской группы Banco del Mutuo Soccorso из их последнего альбома. Называется она «Студенти». И там рассказывается о студенческих протестах во Франции в 1968 году.
2: Ну что, слушаем? С большим удовольствием. Это прямой эфир на радио «Шок». Я напоминаю вам. Поехали. Поехали.

0: наливайте чашечку кофе и слушайте.
1: Простые вопросы с Александрой Яковлевой. В прямом эфире «Радио Шок».
0: Напоминаю вам, дорогие друзья, что мы в прямом эфире на Радио Шок. Это Вадим Якимов и Александра Яковлева в студии. Мы слушаем прогрессив-рок, и даже про студенческие протесты как-то очень радостно было. Я бы подумала, что про любовь. Вообще, когда итальянцы начинают петь, ты же понимаешь, сразу все начинают думать, что это обязательно про любовь.
2: Да, такая уж у них мелодика языка и вообще их, да, национальные особенности.
0: Да, что тепло, вкусно.
2: Да.
0: Что еще? Я считаю, что, в принципе, у нас люди такие мрачные периодически не потому, что они такие мрачные, потому что у нас климат суровый.
2: Да, когда приезжаешь в Италию, Испанию или на Балканы, даже зимой, душа поет сразу, когда, как только выходишь из самолета.
0: Ну, а когда у оперного певца поет душа, вы же понимаете, дорогие друзья. А есть ли какая-то страна, которая лидирует, ну вот, именно в прогрессив-роке? Потому что вот Станислав Грязин просвещает меня периодически и рассказывает мне, что какой-нибудь дэт метал играют в основном скандинавские товарищи, потому что у них получается особенно хорошо.
2: Ну, если говорить, конечно, о классическом прогрессив-роке 70-х-80-х, то, конечно же, лидирует в этом направлении Англия, а на втором месте как раз-таки Италия. В Италии было очень много групп в данном стиле в 70-е. Ну, особенность, конечно, итальянского прогрессив-рока, что многие группы успели выпустить только один альбом, но были и те, которые, так сказать, задержались, существуют до наших дней, вот, в частности, вот группа Банко дель Муто Соккорсо, первый альбом, у которых вышел в 1970 году, а это мы слушали композицию из альбома 2025-го.
0: Ну, это полвека назад, Вадим, это просто даже невозможно поверить. Ты такой слушаешь, звучит так современно, так хорошо, так свежо, а люди это...
2: Вот, и вообще, конечно, во многих других странах были свои прекрасные группы, и в Америке, конечно же, в том числе и в латинской, и в разных странах Европы, и в Венгрии была очень хорошая группа, и в Польше, и в Югославии тоже было несколько замечательных групп, кстати, одну из них я принес.
0: А я тут увидела то, что я не могу прочитать, ага. Это вот оно.
2: Да.
0: А у тебя дергается немножко глаз, когда ты слушаешь какие-то другие языки, но вот все-таки там к итальянскому ты как оперник привык, французскому, ну там, да, все это тоже благозвучно, и английский, понятно, немецкий, все-таки Вагнер, да, я знаю, ты любишь Вагнера, ты мне говорил. А вот когда возникают какие-то другие языки, у тебя не случается какой-то диссонанс, я не могу это слушать?
2: Но вообще, как бы, я увлекаюсь языками, то есть есть у меня определенные, конечно, знания ввиду профессии итальянского языка. В принципе, когда я приезжал в Италию, мне особо английский не был нужен. Сейчас я, конечно, немножечко, может быть, подзабыл. Есть у меня знания славянских языков. Я был абсолютно во всех славянских странах. Вот как раз в этом году я последнюю из них посетил, это Северную Македонию. Вот. Единственное, у меня было, когда вот мне в руки случайно попалась пластинка венгерской группы Омега, и, конечно, венгерский язык я сначала не понял, как вообще это слушать, но спустя время я этот язык стал воспринимать как какой-то инопланетный, и мне тогда, наоборот, больше понравилось. Вот у них они очень часто альбомы дублировали на английском и на венгерском. Вот англоязычной версии я не могу слушать, мне скучно, я хочу на венгерском.
0: А венгерский язык, это просто если любой другой язык задом наперед развернуть, просто будет венгерский, вот и
2: нет.
0: Все.
2: Нет, если бы так, то все было бы легко.
0: Сказал филолог в микрофон во всеуслышание. Вадим, еще мне очень было интересно, есть ли у этого направления какая-то своя символика? Вот, в частности, мы прекрасно знаем эти вывернутые наружу органы в определенных стилях металла и вот эту вот символику смерти. То есть что, какие прогрессив-рокеры, они какие, что они любят? Вот у тебя котик с гитарой на футболке. Это же милота милейшая просто.
2: Какой-то символики особой нету. Ну, разве что какие-то обложки самых популярных альбомов. Например, очень популярна обложка первого альбома группы King Crimson. Загуглите, посмотрите.
0: Но это не связано как-то с мортальностью? Или, то есть, или есть вот это вот, там, черепушки всякое, вот это вот? Или они скорее символисты? Там, звезды, ну, космос, лампочки навешаны на спину?
2: Нет, но как бы... Музыканты, играющие прогрессив-рок, мне кажется, они скорее сосредоточены на музыке, чем вот на какой-то внешней символике. Хотя тоже по-разному было. Например, первый вокалист группы Genesis Питер Гэбриэл на концертах устраивал прям костюмированные представления театральные. На каждую композицию там свой костюм. Причем костюмы были тоже очень такие интересные. А в остальном-то нет. Люди просто как бы сосредоточены на музыке, играют ее. Вот я так считаю.
0: То есть нет какой-то... Ну, не, понятно, это тоже ответ, потому что, ну, бывает такое, что какой-то стиль, он чем-то... Ну, рэперы, да, возьмем рэперов. У них вот это вот... Все равно есть определенные символы, они совершенно точно характеризуют. Слава богу, прогрессив-рок — это не рэперы. Как,
2: точно
0: это, что
2: не
0: надо,
2: рэперы.
0: Куда, где надо постучать? Я бы спросила вот так вот. Мы, в принципе, подбираемся к финалу. Мы обязательно... Я настаиваю на том, чтобы мы обязательно успели послушать композицию, которую ты анонсировал, не на известных нам, общеизвестных языках. Это мы обязательно сделаем. У меня вопрос к тебе лично. Как ты видишь... вообще, чего тебе хотелось бы для себя? Ты сейчас еще молодой, талантливый, перспективный, но, в принципе, в какой-то момент, я понимаю, что это сложный вопрос, я обещала задавать только простые, но вот в какой-то момент у всех возникает вот это вот: а что я сделал за свою жизнь? А куда дальше? Вот есть ли у тебя уже готовый какой-то ответ, что я вот, в принципе, хотел бы, вот у меня вот такие вот амбиции, мне хотелось бы успеть в жизни что?
2: Ну, на самом деле, кстати, вот композиции прогрессив-рока очень часто наполнены такими экзистенциальными размышлениями. В частности, вот композиция группы Time, которую мы послушаем. Я не знаю, сложно сказать, как бы вообще есть ли какой-то смысл жизни. Может быть, даже его особо и нет. Но если нет, ну, надо, значит, просто стараться получать от жизни удовольствие. Вот, мне кажется, вот такой смысл.
0: Ну, посмотрите, какое вот это все проникнуто какой-то такой очень аккуратный, как будто прогрессив-рокеры, ну, в частности, сейчас, мы не знаю, как остальные прогрессив-рокеры думают, но вот Вадим, в частности, говорит о том, что вот аккуратно с этим миром надо. Я вот это чувствую, какую-то как будто бережно надо совсем. Ну, есть немножко вот это вот ощущение?
2: Думаю, что есть, да.
0: Я не могу прочитать, Вадим, то, что мы сейчас будем слушать. Я могу попытаться, но, может быть, кто-нибудь оскорбится.
2: Давай уж я прочитаю. Но композиция называется «Для какой жизни я должен родиться? За кой живот треба да се родим?»
0: Это
2: на, ну, на хорватском, на сербо-хорватском языке.
0: Ну, просто видно, что это славянский язык, но я знаю, что там согласные всегда читаются очень по-разному. Даже... Те, которые, в общем, слова похожи.
2: Ну, я по-сербски говорю, так что я примерно правильно прочитал.
0: Вот так вот. Дорогие друзья, мы с вами остаемся со славянским прогрессив-роком. Вот так вот я это назову. Спасибо вам за то, что были с нами. Спасибо Вадиму. Я напоминаю,
2: спасибо,
0: что с нами
2: вам
0: был Вадим Якимов. Он, конечно же, целыми днями сидит и поет оперу. А сегодня так хотелось поговорить о рок-музыке. Я получила большое удовольствие. Спасибо тебе большое, что зашел к нам на огонек.
2: Был очень рад.
0: И познакомил нас всех с классной музыкой. Ну что тут скрывать? Мы слушаем группу Time. Пока, дорогие друзья.

молодость, но нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». «Радиошок». «Шок». «Шок». «Шок».